0: Это радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

считаете, что империю не строят на воде? Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Екатеринбурге провожают участников международного фестиваля молодежи. И если гости из других регионов отправляются домой, то для иностранцев знакомство с Россией продолжается. Они отправятся в путешествие по 35 регионам, где продолжат знакомиться с русской культурой. Путешествие, как и сам фестиваль, обещает быть насыщенным и раскрыть Россию с разных сторон. Так, гости познакомятся как с русским севером, посетят Архангельскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, так и с югом Карачаево-Черкесия-Адыгеи. Уделят внимание индустриальному потенциалу России, побывав, например, в Красноярском крае, где гостям покажут производство цветных металлов. За лето этого года областной кожвендиспансер зарегистрировал более 300 обращений пациентов с признаками повреждения кожи от солнца. Медики предупреждают, избыточное воздействие ультрафиолета может привести не только к ожогам и кожным заболеваниям, но и спровоцировать рак кожи. В сентябре с началом бархатного сезона отпусков поток пострадавших только усиливается, говорят в региональном Минздраве. Частое появление на солнце даже осенью может обернуться тяжелыми последствиями – гиперпигментацией, солнечными ожогами, сухостью и шелушением кожи. Причина – избыточная нагрузка на непривыкший к такому воздействию организм. В Нижнем Тагиле заметили цветущую сирень. Усыпанный пышными метелками соцветий кустарник тагильчане встретили в самом центре города, на аллее Комсомольского сквера. Ботаники уверены, что никакого чуда в этом нет, и мы наблюдаем вторичное цветение. Так растение отреагировало на погодные аномалии прошедшего лета. Сирень решила, что эти температурные качели – смена сезонов. Ее биологические ритмы сбились, началось формирование цветочных почек, а затем и бутонов. Для растения такое запоздалое цветение – большой стресс. Самому кустарнику вряд ли что угрожает, а вот распустившиеся почки следующей весной уже не дадут бутонов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня северо-западный умеренный ветер принесет солнце. Солнечно утром, днем переменная облачность, вечером тоже переменная облачность. Осадки не ожидаются, температура утром 9 градусов, а вот днем воздух прогреется до плюс 15.

0: Кто здесь? Кто здесь? А это здесь Алина Геринг, прекрасная.
1: Доброе утро. И Александр Данилов, конечно. Доброе утро. Доброе утреннее утро. Шоу. Вот как-то пятница подобралась.
0: Пятница, да, незаметно. Бах, уже
1: что это означает? Это означает, что как минимум два человека выспятся.
0: Завтра.
1: Да.
0: Да, это точно.
1: Это мы.
0: Да, как минимум два человека могут поспать завтра. Ура.
1: А это уже хорошо. Ну что, как дела?
0: Как хотелось бы сказать словами царя из фильма «Обыкновенное чудо» в исполнении Леонова. Сегодня я буду кутить, угу, веселиться, угу, бедокурить, угу, ну и вот все вот это
1: все вот. Это.
0: Потому что я за точность цитаты я не отвечаю, но что-то примерно в этом роде. Почему? Потому что сегодня weekend. Уикенд, поздравляем с этих. И погодка-то какая шикарная.
1: А я что говорила?
0: Солнышко-то выглядывает. Mm-hmm. Мне интересно только, кто в 6... Так, я сейчас на работу ехал по 6-го, и столько автомобилей отечественного производства тонированных встретил, останавливающихся

0: бы. Как-то так. Куда я все еду в 6 утра?
1: Не знаю.
0: Я никогда такого не ел.
1: Не знаю. Ну, наверное, на работу. Ну что, 18 сентября. Что сегодня будем обсуждать? А, сегодня у нас прекрасная тема. Международный день электронной книги. И выясняем в нашей группе ВКонтакте, что выбираете вы. Бумажную, электронную или аудиокнигу? Или вы вообще все сразу, лишь бы читать? Заходите в нашу группу ВКонтакте, голосуйте, оставляйте в комментариях свою любимую книгу, то, что советуете прочитать, то, что перечитываете несколько раз. Все-все-все сюда в комментарии будет полезно и нам приятно.
0: Надо Наташу Миронову спросить было про книги.
1: Ну, если она не спит.
0: Не спит, а мы, может, ее разбудим? А давай сделаем это в следующем выпуске.
1: Я думаю, что она спасибо тебе не скажет.
0: А мы знаем.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Ладо» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения, уточните у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил, срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Да, прибежали мы.
1: Прибежали, да. И пятница тоже прибежала уже. Уикенд, ура!
0: Да, информация на правах рекламы прибежала. Тоже как бы не отстает. Как продать квартиру так, чтобы было и быстро, и выгодно?
1: Ну-ка, расскажите-ка.
0: А доверьте это агентству недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23, телефон 96 17 17 96 17 17. Вся акция с 15 сентября по 31 октября 2026 года. Подробности уточните по телефону
1: 96 17 17.
0: Вот так вот.
1: 96 17 17.
0: Отлично.
1: В Нижнем Тагиле.
0: Ну что?
1: Ну что же, пока квартиру мы не продали.
0: И не купили.
1: И не купили, но задумались об этом. Жилфонда, может быть, этого и получится. Мы тут пока книги почитаем.
0: Да, я тут новость на самом деле нашла, что в Сингапуре платят за чтение книг, чтобы отвлечь людей от скроллинга ленты.
1: Подожди, то есть они специального человека приглашают или как?
0: Нет, или... есть какое-то, видимо, специальное приложение или что. За каждые 15 минут чтения начисляют 20 виртуальных монет. То есть, если ты накопишь 1000 монет, их можно обменять на 1 сингапурский доллар, что равняется примерно 60 рублям.
1: Ну ладно, сколько там равняется, не важно. А, ну я понял. То есть, это вот как у нас раньше были совсем недавно, хомяков тапали, да? Вот это ты тебе монетки начислялись. Тут ты типа книжку читаешь.
0: Ну да.
1: Ну, лучше, наверное, чем тапать хомяков.
0: Не наверное, а 100%. Ну, хоть как-то людей начинают мотивировать к чтению книг.
1: Давно пора, слушай, придумать такие штуки, да? Слушай, а знаешь...

0: Да, это в Европе там типа бутылки ты сдаешь или пластик, да, и ну, тебе тоже начисляют какие-то баллы.
1: Ну, у нас сдаёшь. Тоже такое есть.
0: У нас тоже есть?
1: Ну да.
0: Я бесплатно сдаю. Отдаю, выкидываю. Вот, ну, расскажи потом, где это.
1: Я не знаю, точную точку, где, но в России это 100% есть уже, ну что ты.
0: Ничего
1: да,
0: себе.
1: А мы почему про книги-то
0: вот,
1: стали
0: да, вот
1: говорить?
0: Бы, как бы, читать бы, и тебе бы тоже за это какой-то был бонус.
1: Мы говорим, потому что сегодня Международный день электронной книги. Вы за что вообще? За бумажную версию или за электронную? Или вы лучше аудиокнигу послушайте перед сном, и будет вам счастье? Я вот...
0: Так.
1: Только за бумажный вариант. Только вот ни вообще не воспринимаю информацию, ни с электронной. Аудиокниги пробовала, вообще не получается. Я засыпаю через минуту, наверное. Мне неинтересно.
0: Нет, ты просто в другом контексте смотри, что читаешь аудиокнигу, чтобы уснуть. Это же вариант.
1: Ну, сомнительно. Я лучше посмотрю что-нибудь. Лучше, а читать лучше нужно с умом, с толком, с чувством и с расстановкой.
0: А еще, знаешь, еще заметочки карандашом.
1: Не, я такого не делаю, книги не порчу. Значит, что выбираете вы, заходите в ВКонтакте, голосуйте.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ну а если пиццу неохота есть или неохота готовить, то лучше сходите в цирк. В цирк, цирк, цирк. У нас мир Джуманджи уже в эти выходные дает свои концерты, и вы можете попасть туда с помощью радио совершенно.
1: Да, вы можете выиграть 2 билета в цирк на эти выходные. Что нужно сделать? Нужно ответить на вопрос. Информация на барвах рекламы с 12 сентября по 18 октября. Путешествие за грань реальности начинается на манеже Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зрители, вы фигуры на доске, затерянные в сердце тропиков. С 12 сентября в Нижнетагильском цирке не пропустите. 2026 год, возрастная категория 0+.
0: Ну и, конечно же, прямо сейчас можете набирать номер телефона 416666 для того, чтобы получить 2 билета на это представление уже на эти выходные. 416666 номер нашего телефона. Если кто-то сейчас не успеет это сделать, я думаю, что я эти подарки заберу себе.
1: Я, кстати, тут читаю про этот цирк, вообще открыла программу и просто поражена, как красиво про нее написано. Только послушай, не играйте в эту игру, она сама играет в вас. Здесь купол цирка лишь иллюзия неба, а под куполом нет сетки, только пасть джунглей. Правило Джуманджи простое, не стой на месте. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
0: Вообще. Как интересно, жуть, как интересно. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Павел.
1: Павел, очень приятно. Как ваше настроение в эту пятницу?
2: Замечательное настроение.
1: Ну, это отлично.
2: Если бы еще не ехать на работу, лежать в кроватке, было бы еще лучше.
1: Ой, да не говори. Прям по сердцу. Ой, да.
0: Павел, вы сейчас внимательно слушали описание того, что творится в мире Джуманджи в цирке от Алины?
2: Ну, надеюсь, внимательно, да.
1: Да, потому что это важно.
0: Была подсказочка на ответ.
1: Да, подсказка была.

0: А прямо в моей речи. Ну, отлично. В цирке когда были последний раз?
1: В цирке? Давненько было.
0: Вот,
1: давненько.
0: Прекрасная возможность, чтобы наконец-то вспомнить эти прекрасные ощущения. Ну что, Павел, готовы ответить на вопрос?
1: Готов, да.
0: Отлично. Какое главное правило игры Джуманджи? Оно упоминается в новой программе в Нижнетагильском цирке. Ответ А. Не стой на месте. Ответ Б. Всегда делай ход. Ответ В. Не бойся темноты.
1: Ничего себе, какие сложные вопросы с утра.
0: Павел, чтобы все получилось, я прочту еще раз
2: описание
0: да,
2: этого шоу.
0: Да, которое я нашла. Вот, слушайте внимательно. Не играйте в эту игру, она сама играет в вас. Здесь купол цирка лишь иллюзия неба, а под куполом нет сетки, только пасть джунглей. Правило Джуманджи простое, не стой на месте, джунгли не прощают страха, они его поглощают.
1: Значит, да, я так и думал, что вариант один.
0: Ну, конечно, не стой на месте. Главное правило игры
1: Джуманджи. Пока вы читали, я вспоминал фильм. Думал, что же там, а там тоже было не стой на месте.
0: Вот. Павел, все сошлось. Ну, поздравляем. Два билета в цирк на эти выходные для Павла. Оставайтесь на линии, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Ох, прекрасно. Вот прекрасно, когда планы на выходные как-то вот сами составляются, да, и ты уже как бы расслаблен, уже знаешь, уже готов, уже в предвкушении.
2: Ну, а розыгрыши на билет в цирк у нас еще сегодня в течение дня будут неоднократно.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Категория 0+.
4: 2026 год.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о

0: здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Волмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну что, счастливые вы наши. Пятница — это день, когда все становится как-то поярче, поинтереснее, поэнергичнее, побыстрее и вообще как-то подобрее. Алина, нет, не одобряю, что не очень.
1: Да нет, все
0: такое
1: в тему.
0: Такое лицо сделала.
1: Да какое лицо? Что ты? Все нормально.
0: Да какое лицо? Нормальное лицо пятничное утро. Проснувшегося человека в пятницу утром. Да. Говорит, завтра отосплюсь, это поеду в теннис играть. Но пока книжки почитаю. Кстати, вчера книжку тоже хотел почитать. Я настолько устал, что я даже не успел до нее добраться.
1: Ну вот.
0: Каждый вечер хочу. Лицин читаю. Читаю этот «Воспоминания о прошлом Земли».
1: Здорово.
0: Научная фантастика. Это продолжение «Задачки трех тел».
1: Вау.
0: Потом «Задачки трех тел», «Темный лес»,
1: ну,
0: и вот это третья часть.
1: Что-то на сложном.
0: Такое.
1: Ну, это не такое чтиво, не расслабляющее, знаешь, которое может отвлечь тебя. Это такое, нужно подумать.
0: Да, нужно подумать. От меня в прошлые выходные как захватило. Часть одну захлеб прочитал. И вот сейчас вот я всю неделю хожу и все хочу вернуться к этому захватывающему приключению, вернуться в этот мир. Но как бы все время что-то отвлекает. А вот с аудиокнигами, я вам скажу, совершенно таки не так. Вот аудиокнигу, допустим, идешь в спортзал, одел наушнички, слушаешь. Я так Пелевина переслушал всего.
1: Ого.
0: Там, конечно, бывает такой взрыв мозга, но...
1: Ну да, но я не знаю, я все равно не могу воспринимать это все, ни аудиокниги, ни электронные, вообще никак.
0: Ну вот я к чему хочу подвести. Какие-то сложные тексты иногда бывают вот, не
1: на
0: осилишь.
1: Слух, да, на слух вообще сложно воспринимать.
0: Где-то на слух, да, где-то так прочитать сложнее. В общем, свои форматы разные нужны, свои

0: Все форматы нам важны.
1: Да, за какой формат ты, заходи в нашу группу ВКонтакте, голосуй, оставляй рекомендации, что читал последнее.
0: Что не читал.
1: Что не читал, что хочешь.
0: Что хотелось бы почитать.
1: Что рекомендуешь. Очень интересно почитать.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Ну а ты не живи, как перекати поле, пользуйся гороскопом, прислушивайся к нему. Сейчас все расскажем, как...
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Как на духу, как говорится, вот... Все расскажем, ничего не утаим, что нам зовет и говорят, к чему готовятся сегодня в пятницу 18 сентября.
2: Овнам сегодня захочется поскорее поставить точку в рабочих вопросах. Желание закрыть все до вечера понятно, но не стоит делать это в ущерб качеству.
0: А вот тельцам сегодня может захотеться наконец-таки потратить деньги на что-то, что давно нравилось. Тельцы, обращайтесь к нам, мы вам поможем, если что, потратить деньги. Так, покупка действительно способна порадовать, но сначала оцените, насколько она вам все-таки нужна, тельцы. В работе сегодняшний день подойдет для подведения итогов, проверки того, что удалось сделать за последние дни.
2: Близнецам пятница принесет много общения. Кто-то захочет встретиться, кто-то предложит новый проект, а кто-то просто появится с неожиданной новостью. Но вам лучше выбрать одну компанию, не пытаться успеть увидеть всех.
0: Да как же, может, не получится. Выходные длинные впереди. Так, раки. Ракам сегодня может захотеться завершить неделю в спокойной обстановке. Если чувствуете усталость, не заставляйте себя соглашаться на все приглашения. В работе полезно закрыть несколько небольших вопросов, которые постоянно отвлекали внимание.
2: Или вам сегодня может достаться приятное внимание. Возможно, кто-то похвалит вашу работу или неожиданно предложит интересное сотрудничество. После обеда, возможно, встреча, которая окажется полезной и для дел, и для личной жизни.
0: А вот девам сегодня особенно важно не застрять в мелочах. Желание проверить все до последней детали похвально, но некоторые вопросы уже достаточно хорошо проработаны. Сосредоточьтесь на действительно важных моментах. В работе удачно пройдет завершение отчетов, проверки документов и передача дел другим лицам.
2: Весам сегодня может понадобиться выбрать между рабочими обязательствами и личными планами. Дорогие весы, собственные планы тоже заслуживают место в вашем календаре. Но вечером удачным окажется выход из привычной обстановки, и даже короткая прогулка способна заметно изменить настроение.
0: Ой, а далее у нас скорпионы. И скорпионам сегодня может открыться новая сторона знакомой ситуации. Возможно, человек, которого вы считали предсказуемым, поступит совершенно иначе. Не спешите воспринимать это как проблему. Иногда изменение поведения означает изменение обстоятельств.
2: Стрельцам пятница может принести ощущение предвкушения. Возможно, уже сейчас появятся планы на выходные, небольшие поездки или встречи, которые вы давно ждали. Ну и не перегружайте расписание.
0: А вот козерогам сегодня будет сложно полностью отключиться от рабочих мыслей. Даже после окончания дел вы можете продолжить мысленно решать проблемы. Попробуйте сознательно поставить границу между работой и отдыхом.
2: Водолеям сегодня может захотеться сделать что-нибудь непривычное. Хороший момент для спонтанной встречи, нового маршрута или занятия, которое давно хотелось попробовать.
0: Ну и рыбам сегодня лучше не брать на себя лишнего. Возможно, кто-то попросит помочь с делом, которое вполне можно решить самостоятельно. Не отказывайтесь от поддержки, но сначала оцените собственные силы. В работе хорошо пройдут спокойные задачи, не требующие постоянного переключения, а после обеда, возможно, приятная новость от близкого человека.
1: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмота Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир». Джуманджи.
3: Не пропустите розыгрыш билетов на «Эко-радио». С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41 8704.
4: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
5: Нижний Тагил, не Сахара.
4: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
6: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
7: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
8: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
9: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
10: Стиль, динамика, технологии – все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Осмота Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour «Осмота Тагил». Свердловское шоссе, 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в «Осмота Тагил».
11: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Екатеринбурге провожают участников международного фестиваля молодежи. И если гости из других регионов отправляются домой, то для иностранцев знакомство с Россией продолжается. Они отправятся в путешествие по 35 регионам, где продолжат знакомиться с русской культурой. Путешествие, как и сам фестиваль, обещает быть насыщенным и раскрыть Россию с разных сторон. Так, гости познакомятся как с русским севером, посетят Архангельскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, так и с югом Карачаево-Черкесия-Адыгеи. Уделят внимание индустриальному потенциалу России, побывав, например, в Красноярском крае, где гостям покажут производство цветных металлов. За лето этого года областной кожвендиспансер зарегистрировал более 300 обращений пациентов с признаками повреждения кожи от солнца. Медики предупреждают, избыточное воздействие ультрафиолета может привести не только к ожогам и кожным заболеваниям, но и спровоцировать рак кожи. В сентябре с началом бархатного сезона отпусков поток пострадавших только усиливается, говорят в региональном Минздраве. Частое появление на солнце даже осенью может обернуться тяжелыми последствиями гиперпигментации, солнечными ожогами, сухостью и шелушением кожи. Причина – избыточная нагрузка на непривыкший к такому воздействию организм. В Нижнем Тагиле заметили цветущую сирень. Усыпанный пышными метелками соцветий кустарник тагильчане встретили в самом центре города, на аллее Комсомольского сквера. Ботаники уверены, что никакого чуда в этом нет, и мы наблюдаем вторичное цветение. Так растение отреагировало на погодные аномалии прошедшего лета. Сирень решила, что эти температурные качели – смена сезонов. Ее биологические ритмы сбились, началось формирование цветочных почек, а затем и бутонов. Для растения такое запоздалое цветение. Цветение – большой стресс. Самому кустарнику вряд ли что угрожает, а вот распустившиеся почки следующей весной уже не дадут бутонов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудование до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50+. Комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
6: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 16 градусов со знаком плюс, переменная облачность, ветер северо-западного направления, осадков не ожидается.

0: А Горгона-то, между прочим, была такая красивая, красавица она была.
1: Да.
0: Судя по этим описаниям.
1: Это да.
0: Настолько сильно красивая, что аж глянешь на нее
1: и все.
0: В камушек превращаешься.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Ой, ну что, пятница, 18 сентября.

0: 8.13. Алина Геринг, Александр Данилов. Здесь с тобой в это утро. Ну что, праздники отмечаем, обсуждаем и расскажем. День рыжего кота отмечается сегодня.
1: Жил да был за рыжий кот. Не надо его. А мне вчера черная кошка перебежала дорогу.
0: Ну что, все хорошо у тебя?
1: Да, там котенок был. Мы нормально. Крапиву убежал.
0: Прочитала, что 80% рыжих кошек — это самцы.
1: Да ты что? Подожди, так 80% рыжих кошек... А, 80%, всего 20% получается,
0: да.
1: Это.
0: Так что владельцы рыжих хвостов, поздравляем вас. Кстати, про хвосты. День отмочки хвостов отмечается сегодня.
1: Это как?
0: Это...
1: Отмочки?
0: Отмочки, да.
1: Отмочки ушей до хвоста?
0: Нет, это праздник, который говорит о том, что пора хвостиком купаться.
1: Что, они за зиму уже это загрязнились?
0: Да почему?
1: Стали?
0: Ну просто ты что, собаку не моешь свою?
1: Мою.
0: Ну вот, неофициальный день посвящен водным процедурам и купанию домашних питомцев, поэтому...
1: Но мы там хвосты не отмокаем, у нас и быстро...
0: Ну вот это так, хозяева кошек, собак, других хвостатых могут уделить сегодня особое внимание чистоте и уходу за своими животными.
1: Особенно это актуально сделать у нас в нашем городе, тем более сегодня день мониторинга качества воды. Я вот каждое утро мониторю качество воды в своей ванне, и она почему-то коричневая.
0: У меня такой мониторинг происходит. Я иногда вот, когда из душа выхожу, я не знаю, помылась я или загрязнилась.
1: Вот.
0: Непонятно.
1: Вот я тоже, я горячую воду включаю с утра, и там так это, думаешь, как, в калошах вставать, что ли?
0: Как-то вот непонятно, я вот не могу понять.
1: Так что всех с праздником, уважаемые наши, мы все мониторим, сейчас мониторим воду. Прекрасно.
0: День секретаря. Поздравляю с профессиональным праздником.
1: Ох уж эти люди, которые защищают руководителя от нападок вот этих вот всех комбиажеров, всех, кто отвлекает. Вот приходит человек на работу, ему в кабинете надо трудиться, думать, куда вот без секретаря. К нему все пробиваются. И сейчас уже за одну шоколадку-то не пробьешься, я тебе скажу.
0: Да?
1: Ну, я сказал, что тебе есть шоколадки, я тебе скажу сейчас такие, что... Знаешь ли?
0: Ну, ты понимаешь, что вот секретарь — это универсальный человек. Это просто выполняет огромный спектр обязанностей. Я не знаю, там от приема телефонных звонков, что тоже тяжело.
1: Тяжело.
0: Помогаешь руководителю, что тоже непросто. Ну, друзья, вы просто
1: всякие
0: невероятные.
1: Эмоциональные.
0: Да.
1: Решаешь,
0: да.
1: Проблемы,
0: да.
1: Вопросы.
0: Документы вот эти все. Ой, вообще.
1: Секретарии. 21 год почему-то отмечается этот праздник. Я считаю, что мало.
0: Да,
1: я считаю,
0: да.
1: Что он должен уже там 1221 год отмечаться.
0: Угу.
1: Мне кажется, они уже были как незапамятных времен. Так, ладно.
0: Еще все. День первой любви сегодня отмечают.
1: А что, с этого же надо было начинать. В такую-то погоду солнце. Любовь, как я не помню, где же ты сейчас, моя первая, но я тебя люблю. Ну, где-то там, далеко в душе.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов. Ванночка 400 граммов. 189 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
5: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
6: Категория 0+. 2026 год.
7: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
8: А где все наши сотрудники?
9: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это пятница моя, жизнь моя, это пятница моя, особенно выходной. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Алина Геринг. Тут у нас тут новостюшку-то поднашла, которая хотела поделиться не о рыжих котах, а еде.
1: Да, тут попалось, что каждая третья россиянка хотя бы раз портила еду партнеру из-за обиды. Друзья, это что за ужас?
0: Это что за ужас?
1: А, да, 34% опрошенных девушек хотя бы раз намеренно портили еду, когда были на него обижены.
0: Вот для меня сейчас открытие это сейчас.
1: 12% признали, что делали это несколько раз. Исследованием, в котором приняли участие 1500 женщин.
0: А ты это делала?
1: Нет.
0: Да ладно.
1: Да, я когда прочитала, то как-то мне стало страшно, если честно. Самый популярный кулинарный прием – добавить в блюдо ингредиент, который партнер не любит.
0: Ага. То есть, если у него аллергия на арахис,
1: нет,
0: давайте-ка мы ему арахис
1: нет,
0: сюда.
1: Не про... Нет, аллергия – это серьезно. Именно не любит. Просто не любит, а не аллергия. То, что тоже.
0: Ну, это я радикально опять же захватил. Ну да, а что, да, то есть, ну, не любишь ты перец, да, тебе специально поперчатки такие и смотрят тебе, ну что, как ты отреагируешь? А ты такой,
1: как вкусно!
0: Как вкусно! И она еще больше от этого злится, что ты не злишься.
1: Да.
0: Замкнутый круг.
1: Да, не получилось.
0: Не получилось, не срослось, к успеху ушли. Эх, лучше книжки почитали. Слушай, мы сегодня обсуждаем книги.
1: Интересно, а сейчас вот кулинарные книги еще актуальны или все домохозяйки уже пользуются интернетом?
0: А вот это ведь важный вопрос.
1: Мне кажется, что, к сожалению, как будто бы.
0: И нет.
1: Но у меня на полке есть одна кулинарная книга, но я ее открывала один раз.
0: Угу. А я тебе знаю, что скажу, и вот зря ты. Это потому, что это же настоящее наследие. Я помню, что у моей мамы ей от ее, получается,
1: это
0: плюс
1: да.
0: один поколение передавали, она такая сейчас уже растрепанная, но там еще записи были.
1: Да.
0: Семейные были эти инструкции.
1: Рецепты. Инструкции. Просто чисто мужчина. Инструкция. Инструкция по приготовлению борща.
0: Ну да, а как? Ну по сути это же... Да, ну,
1: рецепт это называется, коллега.
0: Рецепт, ты знаешь, это когда в аптеке рецепт.
1: А, ну понятно. Я твою логику понимаю. В общем, да, нет, тоже и у бабушек, и у мамы, и все вот это, конечно. Но я говорю вот про сейчас.
0: Да, и про сейчас. Наверное, мне кажется, уже все это инструкция.
1: Но все равно у каждой...
0: Эти инструкции не передаются.
1: У каждой хозяйки есть блокнот или тетрадь, в которой от руки... Угу. От руки написан рецепт. Вот это круто.
0: Это самое, да. Угу. Как готовить хлопец кучерявый, я помню. А у тебя есть? А у тебя что за блюдо?
1: Да,
0: сейчас я
1: знаю.
0: Рассказала всем, скажи, да? Это мой личный секрет.
1: Да я... Где я, где блюдо?
0: Сейчас мы все, видишь, мы сейчас все вот не готовим, мы вот вилку-ложку ходим кушать.
1: А почему бы и нет?
0: А почему бы и нет, да, с утра, да, лучше заскочить, позатракать, вилку, ложку, а если у вас будет 500 бонусных баллов от игроков?
1: Это будет в 10 раз приятнее.
0: Приятнее, да.
1: Ну что, у нас битва за еду, буквально.
0: Через, ну, не знаю, давай через одну или через две?
1: Ну смотри, ты.
0: Да давай через одну, вот сейчас Дуа Липу послушаем и будем кушать.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ну что же, дорогие вы наши, вилка-ложка ждет.
1: Ищите место для обеда с семьей, друзьями или коллегами? Приходите в фермерское кафе «Вилка-ложка». Там вы сможете перевести дух во время бизнес-ланча из настоящих деревенских продуктов. Теплая атмосфера, понятные домашние блюда и никакой суеты. Все для вашего идеального перерыва. Мы прямо сейчас разыгрываем 500 бонусных баллов. Чтобы их получить, нужно ответить на вопрос.
0: И давай спросим человека, который уже ждет нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Меня зовут Александра.
1: Александра, очень приятно. Как ваше настроение? С утра уже завтракали?
2: Отлично, еще не успела.
1: Еще не успели? Ну,
0: мы вот... знаем, где вы это сделаете.
1: Да.
0: Успеете всегда.
1: Это 100%. Ну что, Александра, у нас есть вопрос. От вас нужен правильный ответ. Вы готовы?
2: Готово.
1: Тут нужно сосредоточиться. Александра, это блюдо выглядит как идеальный сугроб после снегопада, когда дворник еще не вышел на смену. Оно абсолютно белое, но если сделать в нем кратер ложкой и залить туда растопленное сливочное масло, получается жерло маленького вкусного вулкана. Что это?
2: Даже не знаю, может быть, это какая-нибудь очень вкусная манная каша или рисовая каша с маслом.
1: Как вариант. Но нет.
0: Как? Я по описанию чувствую, что прямо каша.
2: Я сначала думала то, что большая вкусная белая горка, думала, это мороженое, наверное.
1: Я бы не сказала, что она абсолютно белая, конечно. Она с желтоватым оттенком. Вот так.
2: Пюре, может быть?
1: Пюре картофельное, да. Это картофельное пюре. Это 100%. Ура, Александра! 500 бонусных баллов отправляются вам.
0: Ой, Александра, хорошего вам дня, пятничного настроения.
1: Мы спросим у Александры, пользуется ли она книгами с рецептами.
0: Да, вот нас что интересует очень.
2: Книгами редко, но в основном...

0: советами мамы.
1: Это ценно. Это вот те самые советы и рецепты из книги, блокнота, написанные своей рукой. Это прекрасно. Александр, оставайтесь за эфиром. Обязательно расскажем, как забрать ваш подарок.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.

0: Это радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Прикупила пуховик Вахара я и хожу такая офигенная.
3: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
4: Нижний Тагил не Сахара.
3: Одевайтесь в Ахара.
5: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
2: Офигенная.
6: Стиль, динамика, технологии. Все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Осмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Нижний Тагил. Акция с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте практики получения в «Осмото Тагил».
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
2: «Территория звука».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп на Эко-радио, 18 сентября. Что звезды советуют? Рассказываем. Овны. Сорян.
2: Спасибо, коллега, что подключили меня к эфиру. Это не ваш эфир и не бенефис Александра. Спасибо.

0: Какого нам сегодня захочется? Поскорее поставить точку в рабочих вопросах. Желание закрыть все до вечера, понятно, но не стоит делать это в ущерб качеству.
1: Тельцам сегодня может захотеться наконец потратить деньги на то, что уже давно хотелось. Покупка действительно способна порадовать, но сначала оцените, насколько она вам нужна. А в работе сегодняшний день подойдет для подведения итогов и проверки того, что удалось сделать за последние дни.
0: Близнецам пятница принесет много общения. Кто-то захочет встретиться, кто-то предложит новый проект, кто-то просто появится с неожиданной новостью. Звезды говорят, насыщенный день не обязан превращаться в перегруженный день близнецы, но и вечером лучше выбрать одну компанию, не пытаться успеть увидеть всех.
1: Ракам сегодня может захотеться завершить недоделки этой недели. Если чувствуете усталость, не заставляйте себя слишком быстро соглашаться на все предложения. В работе полезно закрыть несколько небольших вопросов, которые постоянно отвлекали внимание.
0: Недоделки этой недели. Хорошо.
1: Львы.
0: Львы, да?
1: Львы.
0: Львы.
1: Львы.
0: Я потерялась.
1: Львам сегодня может достаться приятное внимание. Возможно, кто-то похвалит вашу работу или неожиданно предложит интересное сотрудничество.
0: А вы не преуменьшайте свои заслуги и не спешите строить большие планы на основании одного разговора. Вечером хорошо провести время там, где есть люди и приятная атмосфера.
1: У Дев сегодня в работе удачно пройдут завершение отчетов, проверка документов и передача дел. А после обеда может появиться желание полностью перестроить планы на выходные. Не обязательно менять все. Выберите одну вещь, которую действительно принесет удовольствие.
0: Весам сегодня может понадобиться выбрать между рабочими обязательствами и личными планами. Не переносите собственные дела автоматически ради чужих просьб. Если договоренность была важна для вас, постарайтесь ее сохранить.
1: Скорпионам сегодня может открыться новая сторона знакомой ситуации. Возможно, человек, которого вы считали предсказуемым, поступит совершенно иначе. Не спешите воспринимать это как проблему. Иногда изменение поведения означает изменение обстоятельств.
0: Стрельцам пятница может принести ощущение предвкушения. Возможно, уже сейчас появятся планы на выходные, небольшую поездку или встречу, которую вы давно ждали.
1: Козерогам сегодня будет сложно полностью отключиться от рабочих мыслей. Даже после окончания дел вы можете продолжать мысленно решать проблемы.
0: Водолеям сегодня может захотеться сделать что-нибудь непривычное. Хороший момент для спонтанной встречи или нового маршрута.
1: Ну а рыбам сегодня лучше не брать на себя слишком много. Возможно, кто-то попросит вас помочь с делом, но не отказывайте. Но рассчитывайте и на собственные силы.

словно поезд, скидящий средств, вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных верениц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: нравится.
1: Экорадио. Реклама.
2: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В сентябре Тенет Т8 Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн. Турбированный двигатель. Интеллектуальные помощники водителю. И высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Тенет Т7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет. Русальянс. На фестивальной 5Б. Строение 5. Звони 43-43-42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области за 7 месяцев этого года было выдано более 21 тысячи ипотечных кредитов на 83 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 45%. По объему выданных ипотечных кредитов Свердловская область входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. Пожарный из Нижнего Тагила Михаил Родионов вышел в финал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Тагильчанин участвует в номинации «Наставник на службе» и стал единственным пожарным из Свердловской области, который примет участие в финале конкурса. Михаил Родионов служит в пожарной охране с февраля 2011 года. Сейчас он работает во втором пожарно-спасательном отряде 55-й пожарно-спасательной части. В Качканарском городском округе в понедельник, 21 сентября, проведут обработку и вакцинацию скота и домашних питомцев, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». У коров возьмут кровь на бруцеллез и лейкоз, у лошадей овец и коз на бруцеллез. Также животным сделают прививки от лептоспироза. Приводить нужно животных старше 3 месяцев. Кроме того, собакам и кошкам бесплатно сделают прививку от бешенства. Уже этой осенью российские водители смогут показывать права и СТС через платформу МАКС. Сервис практически готов, необходимые изменения в правила дорожного движения уже внесены. По данным разработчиков, цифровым ID сейчас пользуется около 9 миллионов человек. При этом такой формат останется добровольным, автомобилисты сами могут выбрать, пользоваться им или нет. В широкий прокат вышел фильм «Как Иван в сказку попал». Сказочный фильм приключения создан при поддержке телеканала «Россия». По сюжету мальчик Иван Добрынин, который не любил русские сказки и не верил в них, случайно попал в волшебный сундук, чтобы вернуться домой из мира русских сказок. Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг. Зрителей ждет встреча с другими яркими персонажами русских сказок: царевной лягушкой, Колобком, Бабой-Ягой, Кощеем, Лихом Одноглазым, Глазом и Змеем Горынычем. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе. 3. Реклама ООО «Тагилавто», не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
5: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня умеренный северо-западный ветер принес солнце. Солнечно утром, днем переменная облачность без осадков. Температура утром 8 градусов, днем воздух прогреется до +15.

0: Доброе утро. Доброе утро, Средний Урал.
1: Доброе, прекрасное утро. Алина Геринг, Александр далеко. Данилов. Да, не будьте ко мне жестоко.
0: Прекрасное далеко уже наступило. Роботы вкалывают, как говорили, как песня пела, да? А не человек. Добрейшее утро, день рождения. Сегодня у каких-то есть людей прекрасных.
1: Ну, прекрасных у каких-то точно есть.
0: Да, те, кто сегодня отмечает свой день рождения, вам сегодня даже солнце улыбается. Посмотрите на улицу, оно прям уже тепло дарит. Именно вашу честь, в том числе, конечно же, оно именно вам улыбается. Ну, а если вспомнить людей, которые как-то отметились в шоу-бизнесе, там, в кинематографе, то сегодня отмечает свой день рождения Джеймс Гандольфини. Кто это? Хотелось бы спросить.
1: Ну, кто это?
0: Некоторые бы спросили, а некоторые знают. А некоторые знают такой замечательный сериал, как «Клан Сопрано». Музыку оттуда мы сейчас слышим.
1: Mm-hmm.
0: Ну, именно, вот, именно это главное его творение, да, Джеймс Гандольфини снял этого босса мафии, сыграл, получил кучу-кучу наград, и, в общем-то, да, замечательная работа, замечательный сериал, если выходные никуда не пойдете, будете
1: вот,
0: дома сидеть,
1: да,
0: то...
1: Да, можно сериал посмотреть как раз. Осень, пора книг и сериалов. А еще день рождения сегодня отмечает американский рэпер, актер, телеведущий Экзибит.
0: Ох, тачка на прокачку.
1: Тачка на прокачку, конечно же.
0: Вот вы говорите, да, Экзибит, да, а мы его помним как именно тачка на прокачку.
1: Да.
0: Наше дело. Спасибо, Экзибит, за наше... Детство.
1: Это странно звучит, да.
0: Пытаюсь найти в наш

0: музыкальной теке его, но не успеваю сориентироваться.
1: Ну, надо быстрее. По алфавиту как-то, я не знаю.
0: Вот The Exhibit.
1: Буква X первая.
0: Так вот нету. Нет. Подожди, он с кем-то. Он с XDDK с нашим пел.
1: Эх ты.
0: Эх я.
1: Подготовка, конечно.
0: Из рук вон.
1: Из рук вон плохо, коллега.
0: Так, ладно, все, двоечник. Я двоечник, все. Я уже где-то витаю в облаках, где-то пятничный этот самый уикенд уже планирую, как провести его. Завтра, кстати, хочу поездить на мотоцикле, потому что погода позволяет. Так что не знаю. Надеюсь, в понедельник вернусь.
1: Ох уж этот кризис среднего возраста.
0: Да, мы сегодня, кстати, обсуждаем эти самые книги. Я уже соответствующий мемчик выложил.
1: Ты лучше бы не мемчики выкладывал.
0: А что?
1: А советы, какие книги прочесть, мемчики.
0: Бумажные.
1: Эх ты.
0: Бумажные,
1: так
0: читайте книги.
1: Так понятно, что бумажные. Какие?
0: Где этот самый нарисованный мосты, там, Архангельск, Владивосток, вот эти вот книги полезны читать.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается с...

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует под...

0: А знаешь, когда еще замедляется время, когда книги читаешь?
1: Ну да, там вообще не замечаешь времени абсолютно.
0: Да. Недавно прочитал книгу, которая перевернула мою жизнь. А потом от неожиданности прочитал другую, и все стало как прежде. Время мемов, шуток.
1: О, от Александра Данилова. Да, мы обсуждаем сегодня книги, потому что 18 сентября отмечаем Международный день электронной книги. А что выбираете вы, бумажную, электронную или аудиокнигу? Скорее заходи в нашу группу ВКонтакте, Экорадио. Там уже есть опрос. И там с огромнейшим отрывом побеждает вариант, что бумажная книга все-таки... предпочтительнее. Люблю шелест страниц. Да, конечно.
0: Угу. А запах?
1: Запах. Вот это отдельный вид вообще блаженства.
0: Можно сказать, ради этого и покупаем, да. А еще бумажную книгу можно под стол подложить. Можно дверь прикрыть, чтобы это сквознячок был. Окошко приоткрыл вот это вот летом. Знаешь, как удобно? Поставил книжку, она не закрывается. С другой стороны книжку поставил, она в другую сторону не открывается. Я всегда так делаю.
1: Я сделаю вид, что я этого не слышала.
0: Ну, это я такие плохие книги ставлю. Ненужные там. Для таких использую вещей.
1: Не закапывай себя, вот, еще больше. Ужас.
0: Ну, с электронной книгой такого ведь не сделаешь. Во-первых, электронная книга служит всего 5-7 лет. Я посмотрел тут в интернете. Ну, аккумулятор садится потом, и все.
1: А его что, не заряжают?
0: Не, ну, срок службы его. 5-7 лет, и все. А здесь-то, эту настоящую книгу, вспомни, мы еще от бабушек и дедушек. У меня еще книга 1917 года где-то я видел, лежала у кого-то.
1: Но зато вот электронная книга чем удобна. Ее можно брать везде, в путешествии, там, не знаю, в сумку кинула, она места не занимает и не такая тяжелая.
0: Ну да, и много как бы книгчик.
1: Много книг,
0: закачано.
1: Да.
0: Но опять же, ты сможешь прочитать-то всего лишь одну. Но я вот тебе скажу, я когда летал на другой конец света, я брал с собой пару книг. И ничего страшного, перегруза не случилось. Я их все равно не прочитал, но таскал туда-обратно.
1: Да, это вот.

0: Вот участь книги, которую ты берешь в путешествие, она с тобой ездит, с тобой везде ходит на пляж, там, я не знаю, но, ну, вот...
1: Зато знаешь, как модно, ты такой фотографии делаешь, ты с книгой на пляжу, там, или там у тебя лежит, там, вот обязательно, чтобы кусочек книги попался, там, расцвет, да, песочек да, да, да. И кусочек книги, ты такой интеллектуал.
0: Делаешь вид, что ты читаешь. Знаем мы все это, проходили. Ну, делитесь последней прочитанной книгой или той, которую давно собираетесь прочитать во ВКонтакте, в нашей группе, в комментариях.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Rádió OK.
1: Ой,
2: Что это значит? Это значит радио утка.
1: Сегодня, да, у меня последний шанс продержаться на этой неделе.
2: Интересно, будет ли хоть раз неделя, на которой тебе помогают слушатели, и ты выигрываешь?
1: Ну, в смысле, вот на этой неделе будет. Я уверен, что сейчас человек позвонит нам.
2: 41-66-66 наш номер телефона. А что нужно сделать? Нужно позвонить и отгадать. У нас были три факта. Отгадать, где правда, где ложь. Говорить сегодня будем, конечно же, о книгах и все, что с ними связано.
1: Об электронных или о бумажных книгах?
2: О всех.
1: О всяких книгах, да? Хорошо. 41-66-66... Мой соучастник. Мне нужен соучастник этого всего бумажного мероприятия. Так, соучастник у нас есть. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
3: Меня зовут Елена.
2: Елена, очень приятно. Как ваше настроение?
3: Хорошо.
2: Хорошо. Елена, книги читаете? Какую предпочитаете?
3: Электрон. В последнее время я редко читаю книги, но бумажные, электронные — это совсем не то.
2: Вот.
1: Добро пожаловать в наш клуб.
2: Да, в наш клуб бумажных книг. Отлично. Елена, ну что, у нас будет три факта. Вы с Александром будете в одной команде, и нам важно не услышать звук смеющейся утки. Вот,
1: да,
2: такой неприятный.
1: Не надо,
2: да, вот такой неприятный. Ну и все, где правда, где ложь, угадываем и получаем подарок от Акарадио. Вы готовы?
3: Да.
2: Отлично. Ну, тогда
1: поехали.
2: Правда ли, что у запаха книг есть свое научное название? И считается, что он способен влиять на впечатление от чтения. Правда это или нет?
3: Да.
2: Да. Ну вот, вот сразу, вот даже вот не раздумывая.
1: Я полностью с Еленой согласен, да.
2: Отлично.
1: На впечатление он однозначно влияет.
2: Отлично, да. Проверяем.
1: Все, засчитываем, что это правда,
2: ну,
1: да?
2: Ну, конечно.
1: Смотрим.
2: А что тянуть-то резину?
4: Ну, теперь вся утка.
2: Ну, конечно, да.
1: Тщательно.
2: У этого приятного аромата действительно есть официальное научное название. Называется это библиосомия. Да. Так что...
1: Библиосомия?
2: Да. Следующий факт. Правда ли, что выражение «книжный червь» появилось из-за реальных насекомых, которые точили старые страницы и переплеты... Правда это или нет?
3: Думаю, что да.
2: Ну вот, все просто, все сразу.
1: Елена,
2: же.
1: Вы уверены?
3: Да.
1: Так, ну хорошо. Ну, в принципе, почему бы и нет?
2: Ну, ты хорошо устроился, опять
1: я хорошо
2: же.
1: Устроился,
2: да, я вижу.
1: Да, девушки, вы с вами с девушками хорошо.
2: Проверяем.
1: Да. Смотрим.
4: Ну, теперь вся утка.
2: Ну, конечно, да. С древних времен книжными червями называли насекомых, которые заводились в книгах. И это было не конкретно вид насекомого, а личинки многих жуков. А потом уже переросло вот в эту метафору про человека, который не отрывается от книг. Да, все верно. Ну и последний факт. Ну, быстро идем. Хорошо.
1: Кстати, в защиту книжных червей бы сказал, что все эти насекомые потом превращаются в прекрасных бабочек.
2: Ну да, это 100%. Ну что, последний факт. Вы готовы? Команда?
1: Елена, готовы?
3: Готовы.
2: Отлично. В 19 веке, правда это или нет, читатели могли буквально переписывать сюжет книги своими руками. То есть они складывали страницы разными способами, и получалось

0: новая история, новый вариант истории. Правда это или нет?
1: Вот сейчас сложно.
2: Хороший вопрос.
1: Сейчас вот, да, хорошо, надо задуматься.
0: В 19 веке, давайте еще раз, в 19 веке читатели могли буквально переписывать, переделывать сюжет своими руками. То есть они складывали страницы книги разными способами и получали новые варианты истории.
2: Я думаю, что да, потому что, вот, наверное... Ну, просто... Не было же как-то как такой называемой типографии в широком смысле этого слова. И многие книги могли еще в 19 веке быть именно переписываемы, и при варианте их копирования, грубо говоря, что-то могло добавляться. То есть, как если вариант. Вот в этом смысле, то я думаю, что да.
0: Как вариант.
1: Хорошая мысль, я об этом и задумывался. Я-то подумал, что это самое, что развлечений у них мало было, и вот они еще развлекались.
0: Это тоже может как один из вариантов
1: там
0: быть.
1: Книги-то
0: да.
1: читали не как быстро, все равно помедленнее это все дело.
0: Ну, вы считаете, что это правда?
1: Ну что, Елена, сойдемся, что это верно?
2: Ну, я думаю, что да.
1: Ну, я
0: тоже
1: поддержу,
0: согласен. Да. Ну, проверяем.
1: Я, наверное, соглашусь, да.
0: Ну, у тебя нет выбора просто.
3: Теперь все
0: ну, конечно, да! Да, это правда. В 19 веке были популярны так называемые книги-пазлы. Их страницы можно было складывать разными способами, получая разные сюжетные линии. Это действительно существовало, это очень интересно. Я бы даже попробовала, да. Ну что, поздравляем вас.
1: Поздравляем, Елена.
0: Елена, потрясающе. Ваша логика железная, правильная. Александру ничего не оставалось, как говорит Елена,
1: Елена,
0: я согласен.
1: Елена все прекрасно, да, разложила все по полочкам.
0: Отлично. Елена, оставайтесь за эфиром, кстати, расскажем, как забрать ваш подарок. А я напоминаю, дорогие охотники, по будням 9:30 мы вас ждем. Радио Утка.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил, не Сахара.
1: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Нижний Тагил и Качканар. Мы вас добавляем автоматически в список перечисленных Анна Немченко композиции по городам. Ну да, пользуемся своими служебным положением. А мы сегодня разговариваем о книгах, о том, какие книги вы читали, не читали, хотели бы прочитать, электронные или еще какие-то. Ну вот мне тут мем попался, Колобка поставила в тупик уже само название книги «Всадник без головы». Ну, Колобок бы не стал тут книжку читать. Это-то. Да. Минутка юмора для...
1: Я с каждым эфиром нашим, все у меня мысль закрадывается. Купить тебе все-таки сборник анекдотов.
0: Да, да, я думаю, что там будут они не хуже, не лучше. Ну ладно. Так, подводим итоги. Итоги подводим?
1: Подводим итоги. Так а что тут подводить? Все как будто бы очевидно. Бумажная книга просто вырвалась вперед и всех обогнала.
0: Всех, да.
1: Аудиокнига на втором месте. Угу. Электронная на третьем.
0: Электронная на третьем. Ну я вот, кстати, пока мы в течение часа разговаривали, посмотрел различные... не отзывы, а эти... репортажи на разных сайтах.

0: вот интересно, что в 2010 году писали журналисты, что считалось, что электронная книга обгонит бумажную. Mm-hmm. Вот, то есть тогда считалось, что все, вот, наступила эра, там, Amazon продает там пачками, тоннами это электронные книги, это iPad вышел, на котором читать удобно. И вот в 2010 году считалось, что все, бумажная книга умирает.
1: Но, а вот сейчас... опять же, понимаешь... цифровые версии вот произведений стоят дешевле.
0: Ну, потому что...
1: А сейчас книга — это дорогое удовольствие.
0: Да.
1: А потом книги нужно хранить где-то. Mm-hmm. Нужно место.
0: Перевозить их с собой, если ты переезжаешь из квартиры
1: в
0: квартиру.
1: Да, да. То есть все равно какие-то неудобства есть в этом плане. Но все равно не заменит электронная книга... бумажно.
0: Конечно.
1: Вот никогда.
0: Конечно. Восприятие, ощущения и все в этом роде. Слава богу, мы пока себе можем позволить держать дома библиотеку.
1: Мы можем позволить себе такое небольшое
0: удовольствие. Да. Ну что же, на этой оптимистичной ноте двигаемся дальше. Cat's Eye у нас продолжит, да?
1: Да, я просто еще хотела сказать, тренд есть в социальных сетях.
0: Ну-ка.
1: Да, связанный с книгами. Существует такая история, когда вы приходите на встречу с другом или с подругой, или даже свидание, можно назвать это книжное свидание, люди дарят друг другу книги. Они, интересно, как-то их декорируют, оформляют, заворачивают в красивую бумагу и дарят друг другу книгу, которую... ты хочешь, чтобы другой человек прочитал, например. Это интересно. Вот вам небольшая идея.
0: Идея, да.
1: Да. Книжное свидание, вот, пожалуйста.
0: Кстати, да, хорошая идея. Я тоже такие вещи делал. Ты, кстати, можешь сразу, соответственно, понять по человеку, какой он тебе книгу дает, а тут уже как бы какая-то химия. Да. И о чем поговорить уже
1: о чем поговорить. Это самое важное. Я вот всегда читаю книгу, и мне не с кем обсудить.
0: Да. Книги объединяют.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если

0: Если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп на 18 сентября, на пятницу, нам расскажет Алина. Начнет.
2: Овнам сегодня захочется поскорее поставить точку в рабочих вопросах. Желание закрыть все до вечера понятно, но не стоит делать этого ущерб качеству.
1: А тельцам сегодня может захотеться наконец потратить деньги на что-то, то, что давно откладывали. Покупка действительно способна порадовать, но сначала оцените, насколько же все-таки она нужна.
2: Близнецам пятница принесет много общения. Не соглашайтесь на все предложения сразу. Вечером лучше выбрать одну компанию, а не пытаться успеть увидеть всех.
1: А вот ракам сегодня может захотеться завершить неделю в спокойной обстановке. Если чувствуете усталость, не заставляйте себя соглашаться на все приглашения.
2: Львам сегодня может достаться приятное внимание. Возможно, кто-то похвалит вашу работу или неожиданно предложит интересное сотрудничество. Но вечером хорошо провести время там, где есть люди и приятная атмосфера.
1: А девам сегодня особенно важно не застрять в мелочах. Желание проверить все до последней детали похвально, но некоторые вопросы уже достаточно хорошо проработаны.
2: Весам сегодня может понадобиться выбрать между рабочими обязательствами и личными планами. Не переносите собственные дела автоматически ради чужих просьб.
1: Скорпионам сегодня может открыться новая сторона знакомой ситуации. Возможно, человек, которого вы считали предсказуемым, поступит иначе. Не спешите воспринимать это как проблему. Иногда изменение поведения означает изменение обстоятельств.
2: Стрельцам пятница может принести ощущение предвкушения, что может быть лучше этого ощущения. Возможно, уже сейчас появятся планы на выходные. Небольшой

0: поездку или встречу, которую вы давно ждали.
1: Козерогам сегодня будет сложно полностью отключиться от рабочих мыслей. Даже после окончания дел вы будете продолжать мысленно решать проблемы. Козероги, попробуйте сознательно поставить границу между работой и отдыхом.
0: Водолеям 18 сентября может захотеться сделать что-нибудь непривычное. Хороший момент для спонтанной встречи, нового маршрута или занятия, которое давно хотелось попробовать.
1: Рыбам сегодня лучше не брать на себя лишнего. Возможно, кто-то попросит помочь с делом, которое вполне может решить и самостоятельно. Не отказывайтесь от поддержки, но сначала оцените собственные силы. Ну а вечером стоит выбрать максимально комфортный формат отдыха.
0: Ну, замечательно. Это была пятница, и она продолжается. Это было утро
1: пятницы. Робинзон и пятница, Круза и пятница.
0: Да. Прекрасное утро, солнечное, позитивное. С вами была Алина Геринг, Александр Данилов.
1: Всего самого доброго.
0: Пока.

0: Это радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
2: Музыка громче, день ярче. Экорадио.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области за 7 месяцев этого года было выдано более 21 тысячи ипотечных кредитов на 83 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 45%. По объему выданных ипотечных кредитов Свердловская область входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. Пожарный из Нижнего Тагила Михаил Родионов вышел в финал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Тагильчанин участвует в номинации «Наставник на службе» и стал единственным пожарным из Свердловской области, который примет участие в финале конкурса. Михаил Родионов служит в пожарной охране с февраля 2011 года. Сейчас он работает во втором пожарно-спасательном отряде 55-й пожарно-спасательной части. В Качканарском городском округе в понедельник, 21 сентября, проведут обработку и вакцинацию скота и домашних питомцев, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». У коров возьмут кровь на бруцеллез и лейкоз, у лошадей овец и коз на бруцеллез. Также животным сделают прививки от лептоспироза. Приводить нужно животных старше 3 месяцев. Кроме того, собакам и кошкам бесплатно сделают прививку от бешенства. Уже этой осенью российские водители смогут показывать права и СТС через платформу МАКС. Сервис практически готов, необходимые изменения в правила дорожного движения уже внесены. По данным разработчиков, цифровым ID сейчас пользуется около 9 миллионов человек. При этом такой формат останется добровольным, автомобилисты сами могут выбрать, пользоваться им или нет. В широкий прокат вышел фильм «Как Иван в сказку попал». Сказочный фильм приключения создан при поддержке телеканала «Россия». По сюжету мальчик Иван Добрынин, который не любил русские сказки и не верил в них, случайно попал в волшебный сундук, чтобы вернуться домой из мира русских сказок. Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг. Зрителей ждет встреча с другими яркими персонажами русских сказок: царевной лягушкой, Колобком, Бабой-Ягой, Кощеем, Лихом Одноглазым, Наглазом и Змеем Горынычем. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: Аками. Проверено друзьями.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 15 градусов.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Доброе утро всем-всем-всем! Пятница, солнышко, пожалуй, лучшее сочетание для идеального дня. С вами на Эко-радио Маша Максимова, и вместе мы будем сегодня зажигать под самые качающие хиты. Только что услышали новинку Topic, Carte Blanche, Lucky Ones, а далее в часе Holy Flame, Айова.
1: Когда глаза твои ловлю, мысли улетают, птицы минают.
0: Fight the Family.
2: Как карманы, город засыпает рано, сердце без тебя замрет.
0: Филатов и Кэрос. Другие таланты русской и зарубежной эстрады ждут вас далее. А прямо сейчас погружение в нежность. Even Hello.
3: Экро-радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор операторов станков, токарей, сварщиков, слесарей, сборщиков, обрубщиков и многих других. Есть вакансии с обучением на рабочем месте, конкурентная заработная плата и удобные графики работы. Подробности по телефону 8-34-35-380-300 или в отделе кадров по адресу Восточное шоссе, 28, кабинет 15.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: предлагается. Можете посмотреть, опять-таки, в интернетах, знаете, такая вот, ну, прям по-другому выглядит, прям новинка.
1: Новинка и, среди котов,
0: и, да, и если кто-то нароет у себя пару десятков миллионов долларов, я так понимаю, что какая-то операция по доставке.
1: А я подумал, что это столько,

0: Это радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка Tropic Show Мир. Джуманджи.
1: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил. 2026 год. 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: квартал 2007 открыла нам Риана с культовым хитом «Please Don't Stop the Music». Да, ностальгировать по прошлому всегда приятно, но и настоящий момент может подарить нам много положительных и даже захватывающих эмоций. Информация на правах рекламы. Внимание, любители адреналина и красивых побед! 26 сентября в субботу Висимский ипподром превратится в эпицентр спортивного азарта. Закрытие летнего бегового сезона – это событие, которое нельзя пропустить. Вас ждут мощные бега и захватывающие скачки. Сильнейшие лошади Свердловской области и топовые скакуны из соседних регионов. Начинаем в 12:00. Приезжайте всей семьей. Для детей бесплатные батуты, для взрослых уютное кафе и незабываемая атмосфера. Вход свободный. Поселок Висим. До встречи на ипподроме.
1: Радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте depo.nt.ru.

0: радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы. Жители Свердловской области в эти дни будут определяться с будущими депутатами Госдумы и Законодательного собрания. Информагентство «Всеновости» подготовило небольшую инструкцию о порядке проведения выборов, чтобы голосование стало проще и понятнее. Выборы в законодательные органы власти проходят в течение 3 дней. Проголосовать можно как очно, придя на участок по месту жительства в любой из 3 дней с 8 утра до 8 часов вечера. Еще один вариант голосования на дому. Оно доступно для тех, кто по какой-либо причине не может прийти на участок – пенсионеров, больных, многодетных родителей и других граждан. Чтобы проголосовать в таком формате, необходимо подать заявление через госуслуги или избирательную комиссию. Заявление принимают до 14 часов 20 сентября. С собой на избирательный участок достаточно взять паспорт. После регистрации вам выдадут 4 бюллетеня, но пугаться не стоит. 2 из них предназначены для выборов в Госдуму, еще 2 для выборов в Законодательное собрание региона. Дикая угроза подошла к жилым домам в Нижнем Тагиле. Жители микрорайона Рудник держат в страхе медведи, которые вышли к людям из леса. Последние дни тагильчане стараются передвигаться на машинах и лишний раз не ходить поодиночке, а детей провожают и встречают из школы. Около недели назад видео с медвежонком, бегущим по улице Балакинской, начали рассылать друг другу жители Рудника. А после запись разлетелась по всему Тагилу. В родительских чатах поднялась паника. Тагильчане начали говорить о том, что за медвежонком обязательно придет медведица, и неизвестно, как поведет себя обеспокоенный зверь при встрече с человеком. В департаменте по охране животного мира рассказали, как поступить при встрече с медведем. Если увидели животное, а он вас не заметил, нужно аккуратно вернуться назад и переждать около получаса, либо сменить направление. Умер олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он скончался после длительной тяжелой болезни, сообщает в пресс-службе Союза биатлонистов России. Известный свердловский спортсмен Сергей Чепиков являлся и двукратным чемпионом мира, первым в истории России обладателем Кубка мира. Он был знаменосцем сборной России на Олимпийских играх 1994 года. В Нижнем Тагиле завершены поиски потерявшейся 78-летней пенсионерки Раисы Султинских. Она пропала в районе Садов за поселком Горбунова 16 сентября. Жилая женщина забрела в лес рядом с коллективным садом Росинки, но вернуться к домам не смогла. Ночь провела в лесной глуши. Как сообщили информагентству «Всеновости» в отряде «Лиза Алерт», днем 17 сентября во время прочесывания местности запах человека учуяла собака. Она рванула к месту, где лежала потерявшаяся женщина. Она травмировалась во время блуждения по лесу. Бабушку вынесли на носилках и передали бригаде скорой помощи. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гелата», «Не оферта». Указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов.

0: Звонкий с новинкой «Красота» настроил нас на романтику. Может быть, стоит устроить свидание в эти выходные? Или провести время вместе всей семьей? Тем, кому повезет выиграть билеты в цирк в розыгрыше, который будет совсем скоро в эфире «Эко-радио», гадать над планами точно не придется. Так что, друзья, держите телефоны наготове. А пока о музыке. В этом часе кто же нас ждет? Конечно же, Юлианна Караулова. Holiday Boy.
1: Все потевшим стекле напишу я припев для песни, песни.
0: Pink Panthers, Зара Ларсон. Другие признанные таланты ожидают вас далее. А прямо сейчас раскачаемся с хитом Glass Animals, Heart Waves.
2: Эко.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Ладо» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточните у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
0: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: передали привет морю с группой «Добро», а кому-то в эти выходные удастся передать привет джунглям. Друзья, номер 416666. Звоните прямо сейчас и выигрывайте билеты на захватывающее представление. Информация на правах рекламы. С 12 сентября по 18 октября путешествие за грань реальности начинается на манеже Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зрители, вы фигуры на доске, затерянные в сердце тропиков. С 12 сентября в Нижнетагильском цирке. Не пропустите. 2026 год, возрастная категория 0+. У нас уже есть дозвонившийся. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Надежда.
0: Надежда. Ну, прежде чем забрать билет, давайте ответим на один коварный вопрос. Что представляет из себя эквилибристика, один из жанров циркового искусства? Вариант номер А. Прыжки с батута. Б. Искусство удержания равновесия. И В. Искусство жонглирования.
1: Это равновесие.
0: Вариант номер Б. Правильно?
1: Да. Да.
0: Итак, вы у нас победили, Надежда. Поздравляю вас. Пойдете одна или с кем-нибудь?
1: Кем-нибудь, конечно.
0: Отлично. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Расскажу вам за эфиром, как забрать приз. Ну и, друзья, если вдруг не дозвонились, не успели, не переживайте. И у вас будет еще два шанса сегодня выиграть билеты в цирк. Поэтому будьте внимательны, слушайте Эко-радио.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Категория 0+.
3: 2026 год.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе, 64D. АЕ-92, АЕ-95, дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, АЗС Мега, улица Юности 2А, дробь 1, АЕ-95.

92, а И-95 очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил премиум, улица Алтайская, 104, а И-92, а И-95 дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил Лукойл, улица Питомник Горзеленхоза, дизельное топливо. Очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+. Экран.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил. В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Настроились на волну романтики и позитива с группой «Моя Мишель» и «Бастой», если я буду танцевать. А мне сегодня точно хочется танцевать, ведь у меня сегодня есть в студии гости. Ребята из 69-й школы. Они передают привет родителям, друзьям, учителям и вообще всем-всем-всем. Вот такие они громкие и веселые. А еще, дорогие друзья, они приготовили для вас сюрприз. Давайте его слушать.
1: Я хочу передать привет своему брату Диме Ольховикову.
2: Меня зовут Ирина. Передаю большой привет своей маме.
3: Дорогие слушатели, я хочу передать большой привет своей маме, брату и папе.
4: Я хочу передать привет своей маме и папе.
5: Хочу передать привет своей маме и всей моей любимой семье.
6: Я хочу передать привет своей маме, сестре и папе.
7: Здравствуйте, я Ева Паншина. Я хочу передать привет всей моей семье.
8: Я Маша Молочкова и хочу передать привет моему дедушке Борису Викторовичу и моему брату Захару.
9: Я хочу передать привет всей своей семье.
10: Меня зовут Строганов Егор. Я хочу передать маме и папе и своей любимой семье.
11: Дорогие слушатели, меня зовут Данил. И я хочу передать своей семье привет.
12: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Козлова Рада. Я хочу передать всем привет.
13: Меня зовут Ева. Я хочу передать привет своим родителям.
14: Здравствуйте, меня зовут Крюков Ярослав. И я хочу передать привет своему брату Крюкову Артему.
15: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Ярослав Южаков. И я хочу передать привет своим мамам и папам.
16: Здравствуйте, дорогие слушатели. Я передаю привет своей маме.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Это радио. Реклама.
1: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: часов вечера. Еще один вариант голосования на дому. Оно доступно для тех, кто по какой-либо причине не может прийти на участок: пенсионеров, больных, многодетных родителей и других граждан. Чтобы проголосовать в таком формате, необходимо подать заявление через госуслуги или избирательную комиссию. Заявление принимают до 14 часов 20 сентября. С собой на избирательный участок достаточно взять паспорт. После регистрации вам выдадут 4 бюллетеня, но пугаться не стоит. 2 из них предназначены для выборов в Госдуму, еще 2 для выборов в законодательное собрание региона. Дикая угроза подошла к жилым домам в Нижнем Тагиле. Жители микрорайона Рудник держат в страхе медведи, которые вышли к людям из леса. Последние дни тагильчане стараются передвигаться на машинах и лишний раз не ходить поодиночке, а детей провожают и встречают из школы. Около недели назад видео с медвежонком, бегущим по улице Балакинской, начали рассылать друг другу жители Рудника. А после запись разлетелась по всему Тагилу. В родительских чатах поднялась паника. Тагильчане начали говорить о том, что за медвежонком обязательно придет медведица, и неизвестно, как поведет себя обеспокоенный зверь при встрече с человеком. В департаменте по охране животного мира рассказали, как поступить при встрече с медведем. Если увидели животное, а он вас не заметил, нужно аккуратно вернуться назад и переждать около получаса, либо сменить направление. Умер олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он скончался после длительной тяжелой болезни, сообщает в пресс-службе Союза биатлонистов России. Известный свердловский спортсмен Сергей Чепиков являлся и двукратным чемпионом мира, первым в истории России обладателем Кубка мира. Он был знаменосцем сборной России на Олимпийских играх 1994 года. В Нижнем Тагиле завершены поиски потерявшейся 78-летней пенсионерки Раисы Султинских. Она пропала в районе Садов за поселком Горбунова 16 сентября. Жилая женщина забрела в лес рядом с коллективным садом Росинки, но вернуться к домам не смогла. Ночь провела в лесной глуши. Как сообщили информагентству Всеновости в отряде «Лиза Алерт», днем 17 сентября во время прочесывания местности запах человека учуяла собака. Она рванула к месту, где лежала потерявшаяся женщина. Она травмировалась во время блуждения по лесу. Бабушку вынесли на носилках и передали бригаде скорой помощи. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автони». Оферта указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 12 градусов. А завтра на небе будет ясно, осадков также не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 18 градусов.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Новинка Люси Чеботиной «Горгона» безусловно качает, но и заставляет задуматься, а как же медузу Горгону обратно превратить в милую девушку? Да очень просто, надо ее любить и баловать. И если первое зависит только от вас, друзья, то с последним Экорадио может помочь. Ведь в этом часе я разыграю еще одну порцию билетов в цирк. Не пропустите. А еще нас ждет море потрясающей музыки. Ну, например, хотя бы Сергей Лазарев.

Inna. Не только. А прямо сейчас неподражаемая Леди Гага «Shape of a Woman». Экро-радио.

0: Эльдорадио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах «Ахара» скидка 20% на второе изделие в чеке.
4: Нижний Тагил, не Сахара.
3: Скидка 20% до 20 сентября в «Ахара».
5: ТРП «Депо» и проспект Ленина, 62.
6: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
7: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
8: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 от 2 45 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Отличный выбор для города и путешествий. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65.
6: Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Тема белорусских мыслей. Думы, конечно, бывают разными. Романтичными, вдохновленными, приятными или не очень. Но все же новые идеи рождаются от ярких впечатлений. А их вы можете получить уже на этих выходных. Звоните по номеру 416-66-66 прямо сейчас и выигрывайте билеты в цирк. Информация на правах рекламы. С 12 сентября по 18 октября путешествие за грань реальности начинается на манеже Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зрители, вы фигуры на доске, затерянные в сердце тропиков. С 12 сентября в Нижнетагильском цирке. Не пропустите. 2026 год, возрастная категория 0+. А у нас уже есть дозвонившийся. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, вы готовы к каверзному вопросу?
1: Готова.
0: Хорошо, приготовьтесь. Как называется этот один из самых впечатляющих цирковых номеров, который представляет собой вращающуюся конструкцию, на которой артисты выполняют акробатические трюки без страховки? Вариант А. Колесо смелости. Б. Круг смерти. В. Человек-снаряд. Наталья, как вы думаете?
1: Затрудняюсь.
0: Что-что? Еще раз?
1: Затрудняюсь ответить.
0: Затрудняетесь. А вот вы, как вы думаете, артисты, которые там выступают, они смелые?
1: Смелые. Колесо смелости.
0: Да-да, правильный ответ, Наталья. Вы большая молодец. Это аплодисменты специально для вас.
1: Отлично, спасибо.
0: Ну уж, с кем пойдете в цирк?
1: С дочерью,
0: отлично. Давайте я вам расскажу за эфиром, как забрать билеты. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ну, а остальным, друзья, еще один будет шанс вам выиграть билеты. Так что слушайте внимательно эфир Эко-радио и не пропустите ваш шанс.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Категория 0+.
3: 2026 год.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Финальное предложение этой осени в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». Теннет Т4L. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас Теннет Т4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». И по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
4: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастлива,

С подругами весело под повелом. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Анна Асти топит. Что бы ни случалось в жизни, важно помнить, что ты не один. И я-то уж точно сейчас в студии не одна. У меня тут очаровательные ребята из 81-й школы. Они передают привет своей любимой школе, родителям и всему Нижнему Тагилу и Качканару. Вот такие они громкие и веселые. А еще ребята сюрприз приготовили. Давайте его сейчас послушаем.
1: Привет, я Лев. Всем здравствуйте. Я передаю привет всем, кто живет на Трилостроевской 1.
2: Я Лаврова Вера, и я передаю всем привет, кто учится в 81-й школе.
3: Я Власов Матвей, передаю привет всем 81-й школе.
4: Я Полина, передаю всем привет.
5: Я Лина Диана, передаю привет 81-й школе.
6: Сексэвен.
7: Я Возмещева Дарья, и я желаю всем хорошей учебы.
8: Всем здравствуйте, меня зовут Степанова Элита.
9: Меня зовут Макаренко Таисия, мы желаем вам хорошей учебы.
10: Я Сулеймон.
11: А я Артем, и мы желаем победы нашему классу. На осеннем кроссе.
12: Всем привет, я Вика.
13: А я Анжелик.
12: Мы передаем привет своим родителям.
14: Я Ершов Богдан, я передаю привет своему папе и Мирону Праворову.
15: Я Маракульна Варвара, желаю всем пятерок и здоровья.
16: Я Кожевников Тимофей, передаю привет маме.
17: Я Нечаев Никита, передаю привет родителям и Ване Яндовицкому.
18: Всем привет, меня зовут Кирилл Романенко, я передаю привет своей бабушке, маме и коту Тишке.
19: Всем привет, я Канашна Степан, желаю всем хорошего настроения, передаю привет маме и папе своей любимой собаке Снупу.
20: Я Настя Егошина, желаю всем...
21: Я Настя Морозова, желаю всем хороших выходных.
22: Настя, ну что ты сказала?
20: Ну это ты так сказала.
23: Желаем всем...
21: хороших выходных.
24: Я Степана Сева. Желаю хорошего дня Нижнему Тагилу.
25: Я на польских Софья. Желаю всем хороших выходных.
26: Я классный руководитель 4-го Д-класса Елена Юрьевна. Поздравляю всех своих коллег с приближающимся праздником Днем Учителя. А ребятам желаю хорошей учебы.
27: Я Ершова Мария, родительский комитет 4-го Д-класса. И желаю 4-му Д-классу отличного настроения, веселых выходных и много-много позитива.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало.

0: начала дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
0: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: Авторадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредита по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик-шоу Мир» Джуманджи.
3: Не пропустите розыгрыш билетов на «Эко-радио» с 14 сентября по 9 октября. По будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
4: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
5: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
6: Стиль, динамика, технологии. Все это в «Джетур Дашинг». Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Осмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Нижний Тагил. Акция с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте проекта получения в «Осмото Тагил».
7: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Всем добрый день! На Среднем Урале 13 часов. Эко-радио,
1: Эко-радио. Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Бюджет Нижнего Тагила недополучит налогов на 600 миллионов рублей. Это связано с сокращением числа работников градообразующих предприятий и замедлением роста зарплат. Латать дыру в бюджете мэрия будет кредитами и частными, и государственными. По данным администрации, за 2026 год численность рабочих на главных предприятиях города, Уралвагонзаводе и НТМК, сократилась на 2463 человека. Уралвагонзавод, например, перестал нанимать персонал на вахту.

0: объекте по трудовому договору, но не был сотрудником ФСИН. Алкоголь обнаружили при досмотре личных вещей нарушителя. Обыск показал, что на смену мужчина пришел с бутылкой пива и флаконом этилового спирта. Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудники колонии обладали оперативной информацией, а обыск лишь подтвердил их подозрения. Сейчас в учреждении организована проверка, а нарушителю грозит административное наказание. В Нижнем Тагиле обокрали пункт выдачи заказов маркетплейса на почти 500 тысяч рублей. Добычей преступников стали айфоны и пистолет. Хищение тщательно спланировали. В деле даже задействовали экс-сотрудницу ПВЗ, рассказали в Ленинском районном суде. План хищения на улице Черных был разработан до мелочей. Одна из сообщниц уже работала в пункте, поэтому знала о нем все. Где лежат заказы, где расположены камеры и рубильник. Готовясь к преступлению, она сделала дубликат ключей от входной двери. Из ПВЗ похитили 6 смартфонов, iPhone 16 Pro и пневматический пистолет. Телефоны сдали в скупку за 420 тысяч. С учетом всех повреждений владелец пункта выдачи оценил ущерб в 496 тысяч рублей. В суд передано уголовное дело против одного из обвиняемых, 21-летнего мужчины. Он признался только в хищении телефонов. За кражу со взломом в крупном размере ему грозит до 6 лет колонии. День рождения отмечает Екатеринбургский зоопарк. Сейчас в нем живет более 360 видов животных. В честь праздника обитатели радуют подарками. Для белых медведей подготовили новые игрушки-головоломки, а для амурских тигров – целый вольер. Туда пара переедет в следующем году. Свой день рождения зоопарк будет отмечать 3 дня, в течение которых уральцев ждет насыщенная программа. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 12 градусов. А завтра на небе будет ясно, осадков также не ожидается, атмосферное давление в норме, ветер западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 18 градусов.

Новинка группы «Нептуника» «What If» намекает: пока ты сомневаешься и тревожишься, упускаешь шанс сделать то, что действительно хочешь. Поэтому прочь все сомнения, решайся и смело иди вперед к мечте. А Эко-радио всегда тебя поддержит самыми яркими хитами. В этом часе Эйва Макс.

0: технологии. Все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Осмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акция с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организации правил проведения количества подарков, сроках, месте график получения в «Осмото Тагил».
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Мари Крамбрери подарила нам волну ностальгии с треком «Ты помнишь?». И, конечно, вспоминать прошлое безумно приятно, но засиживаться в нем точно не стоит. Иначе можно пропустить и выгодные предложения настоящего. Информация на правах рекламы. Как продать квартиру так, чтобы было и быстро, и выгодно? Доверьте, это агентство недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданственной ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23, телефон 96-17-17, 96-17-17. Акция с 15 сентября по 31 октября 2026 года. Подробности уточняйте по телефону 96-17-17.
1: Экра. Радио.

0: Радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр плавленый, сыробогатов, ванночка, 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8.

Дуа Липа вернула нам 2020 с треком «Don't Start Now». Даже удивительно осознавать, что прошло уже 6 лет. Время бежит с удивительной скоростью. И самое главное, успевайте наполнять дни яркими впечатлениями. И совсем скоро у вас будет возможность это сделать. Информация на правах рекламы. Внимание, любители адреналина и красивых побед! 26 сентября в субботу Висимский ипподром превратится в эпицентр спортивного азарта. Закрытие летнего бегового сезона – это событие, которое нельзя пропустить. Вас ждут мощные бега и захватывающие скачки, сильнейшие лошади Свердловской области и топовые скакуны из соседних регионов. Начинаем в 12:00. Приезжайте всей семьей. Для детей бесплатные батуты, для взрослых – уютный кофе и незабываемая атмосфера. Вход свободный, поселок Висим. До встречи на ипподроме.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Эко-радио. Чувствуешь этот азарт?

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

ситуации наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdevents.ru, категория 16+.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Бюджет Нижнего Тагила недополучит налогов на 600 миллионов рублей. Это связано с сокращением числа работников градообразующих предприятий и замедлением роста зарплат. Латать дыру в бюджете мэрия будет кредитами и частными, и государственными. По данным администрации, за 2026 год численность рабочих на главных предприятиях города Уралвагонзаводе и НТМК сократилась на 2463 человека. Уралвагонзавод, например, перестал нанимать персонал на вахту. Справляется своими силами, доложила на Думской комиссии начальник бюджетного отдела мэрии Елена Мухина. Компенсировать выпавшие доходы в 600 миллионов рублей предложили кредитами. 500 миллионов рублей возьмут у частных банков под 15% годовых на 3 года. Еще 100 миллионов на 5 лет выдаст Минфин. Пока члены Думской комиссии по предпринимательству, муниципальной собственности и градостроительству инициативу одобрили. На суд всего состава Гордумы вопрос вынесут на ближайшем заседании. Флакон спирта и бутылку пива пытались пронести на территорию исправительной колонии номер 13 в Нижнем Тагиле. Запрещенку нашли и изъяли у рабочего, который трудился на режимном объекте по трудовому договору, но не был сотрудником ФСИН. Алкоголь обнаружили.

0: Задействовали экс-сотрудницу ПВЗ, рассказали в Ленинском районном суде. План хищения на улице Черных был разработан до мелочей. Одна из сообщниц уже работала в пункте, поэтому знала о нем все. Где лежат заказы, где расположены камеры и рубильник. Готовясь к преступлению, она сделала дубликат ключей от входной двери. Из ПВЗ похитили 6 смартфонов, iPhone 16 Pro и пневматический пистолет. Телефоны сдали в скупку за 420 тысяч. С учетом всех повреждений владелец пункта выдачи оценил ущерб в 496 тысяч рублей. В суд передано уголовное дело против одного из обвиняемых, 21-летнего мужчины. Он признался только в хищении телефонов. За кражу со взломом в крупном размере ему грозит до 6 лет колонии. День рождения отмечает Екатеринбургский зоопарк. Сейчас в нем живет более 360 видов животных. В честь праздника обитатели радуют подарками. Для белых медведей подготовили новые игрушки-головоломки, а для амурских тигров – целый вольер. Туда пара переедет в следующем году. Свой день рождения зоопарк будет отмечать 3 дня, в течение которых уральцев ждет насыщенная программа. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на BLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12 градусов. А завтра на небе будет ясно, осадков также не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 18 градусов.

0: Счастье – это быть рядом с любимым. Такая простая и вместе с тем греющая сердце мысль заключена в новинке Topic Carte Blanche Lucky Ones. А впереди выходные, и я желаю всем-всем как следует насладиться временем, проведенным с дорогими людьми. А лучшая музыка на Эко-радио станет прекрасным дополнением к любой встрече. В этом часе группа «Пицца». Артик и Асти. Ума Турман.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вода густой, это летнее платье тебе к лицу.
0: И другие громкие имена ждут вас далее. А прямо сейчас поднимаем уверенность в себе. Скайли Миноук. Lights, Camera, Action.
2: Экра. Радио.

0: лето всегда пролетает с бешеной скоростью, что не успеваешь им насладиться. Зато оно потом надолго остается в воспоминаниях, как в треке Джонни и Федука. Но и в настоящем можно найти много хорошего. Например, совсем скоро на Эко-радио вас ждет новостной круиз в передаче Digest News. Но сперва немного романтики от шоу Love Tonight.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Житель Малайзии Айман заметил, что его пожилой отец стал часами зависать в смартфоне и смотреть видео. Родственники забеспокоились, но вместо строгих запретов Айман подарил папе раскраску и фломастеры. И это сработало. Пенсионер увлекся раскрашиванием и даже начал хвастаться результатами перед семьей. Врачи поддержали такой подход и посоветовали не ругать пожилых за гаджеты, а предлагать им альтернативы – чтение, головоломки или творчество. Теперь отец Аймана проводит время за бумагой, а не за экраном. Семья вздохнула с облегчением, а папа явно стал спокойнее. Иногда, чтобы отучить от телефона, достаточно просто дать в руки карандаш. И если это работает, значит, у нас еще есть шанс выжить в эпоху гаджетов. 5 лет назад жительница Пакистана Дженнифер Джи стала хозяйкой осла по кличке Хэнк. С самого начала она заметила, что питомец очень общительный и любит привлекать к себе внимание. Но главная его особенность – невероятно длинные уши, которые поражают всех, кто оказывается рядом. Дженнифер решила измерить их и поняла, что Хэнк может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Так и случилось. Длина каждого уха составила 43,5 сантиметра. В честь рекорда ослу устроили настоящий праздник с угощениями и даже памятными футболками. Теперь Хэнк официальный рекордсмен и, кажется, ни капли не удивлен своей славой. В конце концов, для такого экстраверта, как он, внимание – лучшая награда. Ученые наконец подтвердили то, что владельцы домашних животных знали давно. Разговаривать с кошками, собаками и прочими питомцами не только нормально, но и полезно для психики. Само наличие зверушки еще не гарантирует избавление от одиночества, но беседы с ней помогают снять стресс и получить эмоциональную поддержку. При этом неважно, сюсюкаете вы или просто рассказываете питомцу о событиях дня. Четвероногие друзья вполне способны заменить психотерапевта. Теперь все, кто раньше разговаривал с животными, получили научное оправдание. И перестать их считать чудаками – самое время. Особенно если сеанс психотерапии стоит намного дороже пары почесушек за ухом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.
2: Никакая нейронная сеть и никакое...

этот воздух, как в Адыгу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в Адыгу стоит.

0: Радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Расслабленная атмосфера трека «Шаде» by «Индия Мод» готовит нас к предстоящим праздникам и к сегодняшнему дню. Международный день чтения электронной книги отмечается в эту пятницу, и в честь этого в группе «Экорадио ВКонтакте» мы выяснили, какой же формат употребления литературы больше всего нравится нашим слушателям. Пора смотреть, что из этого вышло. Самые невостребованные оказалась позиция «Я за все и сразу, лишь бы почитать». За нее никто не проголосовал. Чуть больше голосов набрала электронная книга и забрала бронзу. А на втором месте оказались аудиокниги. Ну а лидер – это чистая и бессмертная классика. Бумажная книга с непередаваемым запахом и шелестом страниц. Такой вот результат вышел у нас сегодня. В понедельник обсудим новую интересную тему. А пока продолжаем зажигать с легендарным треком из 2003-го. The Black Eyed Peas. Where is love? Radio.

0: теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил не Сахара.
1: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы. Жители Свердловской области в эти дни будут определяться с будущими депутатами Госдумы и Законодательного собрания. Как и в прошлый раз, выборы в законодательные органы власти проходят в течение 3 дней. Проголосовать можно как очно, придя на участок по месту жительства, так и онлайн. Заявления на дистанционное голосование принимали до 14 сентября. Такой способ выбрали более 20 тысяч жителей Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле завершены поиски потерявшейся 78-летней пенсионерки Раисы Султинских. Она пропала в районе садов за поселком Горбунова 16 сентября. Пожилая женщина забрела в лес рядом с коллективным садом Росинки, но вернуться к домам не смогла. Ночь провела в лесной глуши. Как сообщили информагентству «Все новости» в отряде «Лиза Алерт», днем 17 сентября во время прочесывания местности запах человека учуяла собака, она рванула к месту, где лежала потерявшаяся женщина. Бабушку вынесли на носилках и передали бригаде скорой помощи. 21-летнего закладчика из Нижнего Тагила приговорили к 8 годам колонии. Он работал на нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков, получая доход в криптовалюте дважды в неделю, рассказали в Ленинском райсуде. Куратор поручил ему забрать 30 доз из тайника в частном секторе на улице Краснознаменная. Парень отыскал сверток, успел спрятать в карман джинсов, но почти сразу был задержан полицейскими. Силовики нашли у него наркотики общей массы свыше 33 граммов, это крупный размер. Годовая инфляция на Среднем Урале выросла с 6,2% до 6,6%. В нашем регионе она на 0,3% выше.

0: Покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 12 градусов. А завтра на небе будет ясно, осадков также не ожидается, атмосферное давление в норме. Ветер западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 18 градусов.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

Звонкий со своей новинкой открыл для нас настоящую красоту. И еще красота кого-то ждет на этих выходных, ведь кому-то повезет выиграть билеты в цирк. Держите телефоны наготове, друзья, розыгрыш будет уже в этом часе. А еще нас ждет много шикарных композиций. Например, «Нюша». Так, можно терпеть, силу можно пить, текилу можешь. «Тайм Импала».

0: Хасанова.
1: Я разрешу тебе сегодня обо всем забыть.
0: И другие звезды ждут вас далее в этом часе. А прямо сейчас будем предвкушать выходные с диджеем Кнакс. Never Going Home.
2: Экко Радио.

0: Вместе с группой «Моя Мишель» отправились на фантастически прекрасную малиновую луну. А кого-то на этих выходных ждет отправление в самое сердце джунглей. Розыгрыш билетов в цирк в эфире. Номер 416666. Набирайте скорее, друзья! Информация на правах рекламы. С 12 сентября по 18 октября путешествие за грань реальности начинается на манеже Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зрители. Вы — фигуры на доске, затерянные в сердце тропиков. С 12 сентября в Нижнетагильском цирке. Не пропустите. 2026 год, возрастная категория 0+. А у нас уже есть дозвонившийся. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
1: Елена.
0: Елена, ну что, готовы к вопросику каверзному?
1: Да.
0: Так, что представляет из себя эквилибристика? Один из жанров циркового искусства. А. Прыжки с батута. Б. Искусство удержания равновесия. И В. Искусство жонглирования.
1: Это равновесие, удержание равновесия.
0: Вы точно уверены в своем ответе?
1: Да.
0: И это правильный ответ! Поздравляю вас, Елена, с победой. Ну, расскажите, с кем пойдете в цирк?
1: Ну, не знаю, либо с дочерью, либо с мужем, а может, и двоих дочерей отправлю.
0: Отлично! Любой план, по-моему, хорош. А можно еще и всей семьей пойти, верно?
1: Ну, если еще два билетика плюсом, то можно.
0: Оставайтесь на линии, Елена, расскажу, как забрать приз. Ну, а вы, друзья, не расстраивайтесь, на следующей неделе будем снова разыгрывать билеты, и, может быть, именно вам повезет попасть в цирк.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Категория 0+.
3: 2026 год.

0: По данным сайта GDBenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе 64D, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, АЗС Мега, улица Юности 2А, дробь 1, АИ-92, АИ-95, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Премиум, улица Алтайская, 104, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, улица Питомник, город Зеленхоза, дизельное топливо, очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdbenz.ru, категория 16+.
1: Экорадио.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: слушайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Погрузились в романтику с группой «5 утра» «Давай сбежим». А для всех, кто любит бег и спорт, следующие выходные обещают быть очень интересными. Информация на правах рекламы. Внимание, любители адреналина и красивых побед! 26 сентября в субботу Весимский ипподром превратится в эпицентр спортивного азарта. Закрытие летнего бегового сезона – это событие, которое нельзя пропустить. Вас ждут мощные бега и захватывающие скачки, сильнейшие лошади Свердловской области и топовые скакуны из соседних регионов. Начинаем в 12:00. Приезжайте всей семьей. Для детей бесплатные батуты, для взрослых уютный кофе и незабываемая атмосфера. Вход свободный. Поселок Весим. До встречи на ипподроме.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы. Жители Свердловской области в эти дни будут определяться с будущими депутатами Госдумы и Законодательного собрания. Как и в прошлый раз, выборы в законодательные органы власти проходят в течение 3 дней. Проголосовать можно как очно, придя на участок по месту жительства, так и онлайн. Заявления на дистанционное голосование принимали до 14 сентября. Такой способ выбрали более 20 тысяч жителей Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле завершены поиски потерявшейся 78-летней пенсионерки Раисы Султинских. Она пропала в районе садов за поселком Горбуново 16 сентября. Пожилая женщина забрела в лес рядом с коллективным садом Росинки, но вернуться к домам не смогла. Ночь провела в лесной глуши. Как сообщили информагентству «Все новости» в отряде «Лиза Алерт», днем 17 сентября во время прочесывания местности запах человека учуяла собака. Она рванула к месту, где лежала потерявшаяся женщина. Бабушку вынесли на носилках и передали бригаде скорой помощи. 21-летнего закладчика из Нижнего Тагила приговорили к 8 годам колонии. Он работал на нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков, получая доход в криптовалюте дважды в неделю, рассказали в Ленинском райсуде. Куратор поручил ему забрать 30 доз из тайника в частном секторе на улице Краснознаменная. Парень отыскал сверток, успел спрятать в карман джинсов, но почти сразу был задержан полицейскими. Силовики нашли у него наркотики общей массы свыше 33 граммов. Это крупный размер. Годовая инфляция на Среднем Урале выросла с 6,2% до 6,6%. В нашем регионе она на 0,3% выше общероссийской. При этом цены в августе по сравнению с июлем немного снизились. Дешевели в основном сезонные продукты и услуги, следует из данных Банка России. Снизилась стоимость капусты, моркови, свеклы, лука, картофеля. Пятый месяц подряд дешевеют яйца. Продолжают снижаться цены на молочную продукцию. Сказывается рост производства и накопления. Запасов. Заметно подорожала рыба под влиянием сокращения вылова и роста расходов на перевозку. Сильнее других прибавил в цене сахар. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «АК Метагил».
3: Стоп!

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 сентября будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 18 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
3: Категория 0+. 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Просыпайся легко. Просыпайся с настроением. Просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Прикупила пуховик Вахара я и хожу такая офигенная.
3: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
4: Нижний Тагил, не Сахара.
3: Одевайтесь в Ахара.
5: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
2: Офигенная.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
8: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир» Джуманджи.
9: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: 17 часов в Нижнем Тагиле.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На территории муниципального округа Нижний Тагил приступили к работе 154 постоянных и 6 временных избирательных участков. Ровно в 8 утра помещение, где проходит очное голосование, открыли свои двери для тех, кто решил оформить свое волеизъявление традиционным способом. По информации территориальных избирательных комиссий, никаких проблем с открытием и началом работы участков для голосования не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации города. В Свердловской области акушеров-гинекологов наградят за успешное доабортное консультирование. Тем, кто помогает женщинам сохранить беременность, вручат знак «Врач-созидатель». Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в эфире программы «Открытый диалог» на ОТВ рассказала, что в каждой женской консультации проходит подготовку несколько таких врачей. В Качканаре прошел родительский патруль. В рамках акции «Внимание, дети, родители» вместе с инспекторами ГИБДД, участковыми и представителями комиссии по делам несовершеннолетних вышли на улицы города, пишет портал ВКонтакте «Качканарский четверг». Школьникам напомнили правила перехода дороги и запрет на наушники и гаджеты. Проверили наличие световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках. В детских садах работали с родителями, рассказывали о правилах перевозки детей и использовании удерживающих устройств. Команда СКА «Уральский трубник» провела в Ульяновске вторую встречу в рамках первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. Соперником свердловчан на этот раз был казанский «Акбарс Ракета», который достаточно быстро захватил инициативу в противостоянии и показал яркую, а также результативную игру. Во второй половине матча уральцы перестроили свои действия на площадке. Подопечные Михаила Юрьева выжили из себя максимум и в конечном итоге взяли верх с результатом 6-5. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями. Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 сентября будет ясно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 18 градусов.
0: 30 лучших треков недели.
2: Всем привет! В эфирной студии Полина Бажова. Я желаю всем классного настроения и прекрасного пятничного вечера. И этот вечер я предлагаю провести под музыку Экорадио. Тем более, что все композиции, которые прозвучат в ближайшие два часа, выбрали вы на сайте ecoradio.ru. Только что стартовал хит-парад ТОП-30. Будем подводить музыкальные итоги этой недели и просто наслаждаться музыкой. Все готово, мы начинаем с трека о красоте от Звонкова.

0: мотивами. Сам лирика характеризовал эту композицию как песня, праздник, и отдельно отметил, что ему очень нравится это настроение. Только что прозвучала композиция «Аутентично», и это 29 место. Прямо сейчас узнаем, кто разместился на 28 строчке.
1: 28 место.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
2: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. 27 место.

0: музыканты часто берут сюжеты из собственной жизни. Они стремятся поделиться со слушателями своими ощущениями от пережитых ситуаций, поэтому в текстах часто встречаются простые, но искренние рифмы. Градусы на ресницах только что в рамках хит-парада сегодня 27 место. Под номером 26 немецкий диджей Topic и композиция Lucky Ones.
1: 26 место.

Казалось бы, это простые истины, но в ежедневной суете мы про них забываем. Мэри Гу и композиция «Настоящие». Сегодня 24 место в хит-параде на Экорадио. За неделю композиция продвинулась на 3 строчки. Поднимаемся еще выше на 23-ю позицию. Здесь Оливер Хелденс. Слушаем и наслаждаемся. 23.

0: Эко-радио. Реклама. 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
1: Нижний Тагил, не Сахара.
0: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
2: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
3: Срок акции с 1 по 20 сентября.

0: октября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
1: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес: Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил. Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стиль, динамика, технологии – все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Осмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в «Осмото Тагил».
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. Лучшие треки недели по версии Эко-радио. Тут 3FM. 22 место.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Ума Турман и композиция «Не стой, танцуй». Ну а прямо сейчас у меня для вас информация на правах рекламы. Внимание, любители адреналина и красивых побед. 26 сентября в субботу Весимский ипподром превратится в эпицентр спортивного азарта. Закрытие летнего бегового сезона – это событие, которое нельзя пропустить. Вас ждут мощные бега и захватывающие скачки. Сильнейшие лошади Свердловской области и топовые скакуны из соседних регионов. Начинаем в 12 часов. Приезжайте всей семьей. Для детей бесплатные батуты, для взрослых – уютное кафе и незабываемая атмосфера. Вход свободный. Поселок Весим. До встречи на ипподроме.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 19

0: композиции. Талантливые, голосистые, красивые Сергей Лазарев, Полина Гагарина и композиция «Happy End». Сегодня в хит-параде на Эко-радио 19 место. Ну а на 18 строчке немецкие хитмейкеры «Fastboy» и композиция «Music Sound».
1: 18 место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Финальное предложение этой осени. В Сатурне. TNT 4S. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас. Сатурн Air Auto на Свердловском шоссе 37. TNT 4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение.

0: Жене осени. Подробности в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
5: Прикупила пуховик Вахара я и хожу такая офигенная.
6: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
7: Нижний Тагил не Сахара.
6: Одевайтесь в Ахара.
8: ТРП Депо и проспект Ленина 62.
5: Офигенная.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. Хит-парад. Топ-30. 17 место.

0: 18 часов на Среднем Урале.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На территории муниципального округа Нижний Тагил приступили к работе 154 постоянных и 6 временных избирательных участков. Ровно в 8 утра помещение, где проходит точное голосование, открыли свои двери для тех, кто решил оформить свое волеизъявление традиционным способом. По информации территориальных избирательных комиссий, никаких проблем с открытием и началом работы участков для голосования не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации города. В Свердловской области акушеров-гинекологов наградят за успешное доабортное консультирование. Тем, кто помогает женщинам сохранить беременность, вручат знак «Врач-созидатель». Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в эфире программы «Открытый диалог» на ОТВ рассказала, что в каждой женской консультации проходит подготовку несколько таких врачей. В Качканаре прошел родительский патруль. В рамках акции «Внимание, дети, родители» вместе с инспекторами ГИБДД, участковыми и представителями комиссии по делам несовершеннолетних вышли на улицы города, пишет портал ВКонтакте «Качканарский четверг». Школьникам напомнили правила перехода дороги и запрет на наушники и гаджеты. Проверили наличие световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках. В детских садах работали с родителями, рассказывали о правилах перевозки детей и использовании удерживающих устройств. Команда СКА «Уральский трубник» провела в Ульяновске вторую встречу в рамках первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. Соперником свердловчан на этот раз был казанский «Акбарс Ракета», который достаточно быстро захватил инициативу в противостоянии и показал яркую, а также результативную игру. Во второй половине матча уральцы перестроили свои действия на площадке. Подопечные Михаила Юрьева выжили из себя максимум и в конечном итоге взяли верх с результатом 6-5. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
6: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 сентября будет ясно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 18 градусов.
0: 30 лучших треков недели.
2: И еще раз всем доброго вечера. В эфирной студии Полина Бажова. И здесь по-прежнему звучит лучшая музыка. Та, за которую вы голосовали на сайте ecoradio.ru. 15 треков позади, впереди ровно столько же самых любимых и самых популярных. Так что делаем погромче, наслаждаемся музыкой, окончанием рабочей недели и радуемся наступлением выходных.
0: 15 место.
3: Can't stop thinking, can't slow down. Chasing something.

«Если я буду танцевать». Сегодня в хит-параде на Экорадио 14 место. За неделю композиция продвинулась на 4 позиции. Напоминаю, что все позиции зависят от вас. Если вам нравится эта композиция, заходите на сайт ekoradio.ru и голосуйте. Переходим на 13-ю позицию. Здесь Джонни и Федук с композицией «Лето».

0: Это радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточните продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гальянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Стиль, динамика, технологии. Все это в Jetour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер Jetour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый Jetour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Осмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер Jetour «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акция с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте проекта получения в «Осмото Тагил».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
6: Нижний Тагил. 2026 год.
7: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Тенет Т8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В сентябре Тенет Т8 в Русальянс на фестивальной 5B строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5B строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
8: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинанс».
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
11: Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек. 12 место.

продюсер и диджей Кельвин Харрис и ирландская певица и автор песен джази. Вместе они выпустили композицию под названием «Satisfy». Именно она прозвучала только что сегодня в хит-параде на Эко-радио. 11 место. Продвинулась композиция на 4 строчки. Впереди для вас Джонас Блу и трек «Girl». Ну а прямо сейчас у меня для вас информация на правах рекламы. Как продать квартиру так, чтобы было быстро и выгодно? Доверьте, это агентство недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23, телефон 96 17 17, 96 17 17. Акция с 15 сентября по 31 октября 2026 года. Подробности уточняйте по телефону 96 17 17.

0: Радио. Реклама.
1: Стиль, динамика, технологии. Все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в Осмото Тагил. И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour Осмото Тагил. Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте график получения в Осмото Тагил.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Седьмое место.

0: Летнее настроение подарили нам Шакира и Бёрнабой. Дай-дай сегодня в хит-параде на Эко-радио на 6-й строчке. Поднимаемся еще выше. И на 5-й в этот раз диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Композиция «Мичика».
1: 5-е место.

0: четвертое место.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: третье место.
1: Переходим к тройке лучших, и бронза хит-парада достается диджею Хьюгель, композиция «Moving to the Sun».

0: Эко-радио. Тут-3-ФМ.
1: И наступил самый торжественный момент. Прямо сейчас узнаем, кто в этот раз набрал больше всех голосов и достиг вершины хит-парада на Эко-радио. И это сделала в этот раз вновь Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Композицию услышим очень скоро. Ну, а я, Полина Бажова, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем классных выходных. Отдохните, хорошенечко наберите свежих сил. И, как всегда, напоминаю, не забывайте голосовать за любимую музыку на сайте ecoradio.ru. Всем пока-пока.

0: ты в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: В эфире «Карадо информация» на правах рекламы. Внимание, любители адреналина и красивых побед. 26 сентября в субботу Весимский ипподром превратится в эпицентр спортивного азарта. Закрытие летнего бегового сезона – это событие, которое нельзя пропустить. Вас ждут мощные бега и захватывающие скачки. Сильнейшие лошади Свердловской области и топовые скакуны из соседних регионов. Начинаем в 12 часов. Приезжайте всей семьей. Для детей бесплатные батуты, для взрослых – уютное кафе и незабываемая атмосфера. Вход свободный. Поселок Весим. До встречи на ипподроме.
1: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

Crumbs. Экро. Радио.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Бюджет Нижнего Тагила недополучит налогов на 600 миллионов рублей. Это связано с сокращением числа работников градообразующих предприятий и замедлением роста зарплат. Латать дыру в бюджете мэрия будет кредитами, частными и государственными. По данным администрации, за 2026 год численность рабочих на главных предприятиях города УВЗ и НТМК сократилась на 2463 человека. Уралвагонзавод, например, перестал нанимать персонал на вахту, справляется своими силами, доложила на Думской комиссии начальник бюджетного отдела мэрии Елена Мухина. Компенсировать выпавшие доходы предложили кредитами. 500 миллионов рублей возьмут у частных банков под 15% годовых на 3 года. Еще 100 миллионов на 5 лет выдаст Минфин. В Нижнем Тагиле завершены поиски потерявшейся 78-летней пенсионерки Раисы Султинских. Она пропала в районе садов за поселком Горбунова 16 сентября. Пожилая женщина забрела в лес рядом с коллективным садом Росинки, но вернуться к домам не смогла. Ночь провела в лесной глуши. Как сообщили информагентству «Все новости» в отряде «Лиза Алерт», днем 17 сентября во время прочесывания местности запах человека учуяла собака, она рванула к месту, где лежала потерявшаяся женщина. Бабушку вынесли на носилках и передали бригаде скорой помощи. В Качканаре прошел родительский патруль. В рамках акции «Внимание, дети!» родители вместе с инспекторами ГИБДД, участковыми и представителями комиссии по делам несовершеннолетних вышли на улицы города, пишет портал ВКонтакте «Качканарский четверг». Школьникам напомнили правила перехода дороги и запрет на наушники и гаджеты. Проверили наличие световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках. В детских садах работали с родителями, рассказывали о правилах перевозки детей и использовании удерживающих устройств. Годовая инфляция на Среднем Урале выросла с 6,2% до 6,6%. В нашем регионе она на 0,3% выше общероссийской. При этом цены в августе по сравнению с июлем немного снизились. Дешевели в основном сезонные продукты и услуги, следует из данных Банка России. Снизилась стоимость капусты, моркови, свеклы, лука, картофеля. Пятый месяц подряд дешевеют яйца. Продолжают снижаться цены на молочную продукцию. Сказывается рост производства и накопления запасов. Заметно подорожала рыба под влиянием сокращения вылова и роста расходов на перевозку. Сильнее других прибавил в цене сахар. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гелата», «Не оферта», указана минимальная. Цена на BLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: Аками. Проверено друзьями.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 сентября будет ясно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 18 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
3: Категория 0+. 2026 год.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов, ванночка 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
6: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Житель Малайзии Айман заметил, что его пожилой отец стал часами зависать в смартфоне и смотреть видео. Родственники забеспокоились, но вместо строгих запретов Айман подарил папе раскраску и фломастеры. И это сработало. Пенсионер увлекся раскрашиванием и даже начал хвастаться результатами перед семьей. Врачи поддержали такой подход и посоветовали не ругать пожилых за гаджеты, а предлагать им альтернативы – чтение, головоломки или творчество. Теперь отец Аймана проводит время за бумагой, а не за экраном. Семья вздохнула с облегчением, а папа явно стал спокойнее. Иногда, чтобы отучить от телефона, достаточно просто дать в руки карандаш. И если это работает, значит, у нас еще есть шанс выжить в эпоху гаджетов. 5 лет назад жительница Пакистана Дженнифер Джи стала хозяйкой осла по кличке Хэнк. С самого начала она заметила, что питомец очень общительный и любит привлекать к себе внимание. Но главная его особенность – невероятно длинные уши, которые поражают всех, кто оказывается рядом. Дженнифер решила измерить их и поняла, что Хэнк может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Так и случилось. Длина каждого уха составила 43,5 сантиметра. В честь рекорда ослу устроили настоящий праздник с угощениями и даже памятными футболками. Теперь Хэнк официальный рекордсмен и, кажется, ни капли не удивлен своей славой. В конце концов, для такого экстраверта, как он, внимание – лучшая награда. Ученые наконец подтвердили то, что владельцы домашних животных знали давно. Разговаривать с кошками, собаками и прочими питомцами не только нормально, но и полезно для психики. Само наличие зверушки еще не гарантирует избавление от одиночества, но беседы с ней помогают снять стресс и получить эмоциональную поддержку. При этом неважно, сюсюкаете вы или просто рассказываете питомцу о событиях дня. Четвероногие друзья вполне способны заменить психотерапевта. Теперь все, кто раньше разговаривал с животными, получили научное оправдание. И перестать их считать чудаками – самое время. Особенно если сеанс психотерапии стоит намного дороже пары почесушек за ухом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

мальчик дышит, и не так уж и плохо. Этой ночью все так круто.

0: Авторадио. Реклама.
1: Прикупила пуховик Вахара я и хожу такая офигенная.
2: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
3: Нижний Тагил, не Сахара.
2: Одевайтесь в Ахара.
4: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
1: Офигенная.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 1585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Бюджет Нижнего Тагила недополучит налогов на 600 миллионов рублей. Это связано с сокращением числа работников градообразующих предприятий и замедлением роста зарплат. Латать дыру в бюджете мэрия будет кредитами, частными и государственными. По данным администрации, за 2026 год численность рабочих на главных предприятиях города УВЗ и НТМК сократилась на 2463 человека. Уралвагонзавод, например, перестал нанимать персонал на вахту, справляется своими силами, доложила на Думской комиссии начальник бюджетного отдела мэрии Елена Мухина. Компенсировать выпавшие доходы предложили кредитами. 500 миллионов рублей возьмут у частных банков под 15% годовых на 3 года. Еще 100 миллионов на 5 лет выдаст Минфин. В Нижнем Тагиле завершены поиски потерявшейся 78-летней пенсионерки Раисы Султинских. Она пропала в районе садов за поселком Горбунова 16 сентября. Пожилая женщина забрела в лес рядом с коллективным садом Росинки, но вернуться к домам не смогла. Ночь провела в лесной глуши. Как сообщили информагентству «Все новости» в отряде «Лиза Алерт», днем 17 сентября во время прочесывания местности запах человека учуяла собака, она рванула к месту, где лежала потерявшаяся женщина. Бабушку вынесли на носилках и передали бригаде скорой помощи. В Качканаре прошел родительский патруль. В рамках акции «Внимание, дети!» родители вместе с инспекторами ГИБДД, участковыми и представителями комиссии по делам несовершеннолетних вышли на улицы города, пишет портал ВКонтакте «Качканарский четверг». Школьникам напомнили правила перехода дороги и запрет на наушники и гаджеты. Проверили наличие световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках. В детских садах работали с родителями, рассказывали о правилах перевозки детей и использовании удерживающих устройств. Годовая инфляция на Среднем Урале выросла с 6,2% до 6,6%. В нашем регионе она на 0,3% выше общероссийской. При этом цены в августе по сравнению с июлем немного снизились. Дешевели в основном сезонные продукты и услуги, следует из данных Банка России. Снизилась стоимость капусты, моркови, свеклы, лука, картофеля. Пятый месяц подряд дешевеют яйца. Продолжают снижаться цены на молочную продукцию. Сказывается рост производства и накопления запасов. Заметно подорожала рыба под влиянием сокращения вылова и роста расходов на перевозку. Сильнее других прибавил в цене сахар. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на BLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: Аками. Проверено друзьями. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 сентября будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 18 градусов.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Ты думал, все понарошку.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

уже правило три, важных слова одна, что и оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».

Эгг-радио. Эгг-радио.

0: поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. Три часа без остановки. Территория звука на связи.
4: Территория звука.
3: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
5: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». В русской кибернетике так бывает. Начинается знакомство с одного трека, одной премьеры и приходит к целому гостевому эфиру. Сегодня с нами Евгений Пухов, продюсер и диджей из Москвы Sonic Art, создающий музыку в жанрах «Liquid Funk», атмосферный джангл и deep drum and bass. Это космический, глубокий звук с плотной басовой линией, ориентированный на ценителей интеллектуального drum and bass'а и классического джангла. Треки выдержаны в мечтательной эстетике, близкой к звучанию LTJ Abukema и Good Looking Records. Первый релиз под творческим псевдонимом Sonic Art состоялся в 2017 на лейбле Omni Music. Ранее Евгений выпускался под именем Essentia в экспериментальном направлении half-step, полушаг. Но вернемся к Sonic Art. Дальше выходит джангловый extended play на петербургском лейбле Dissymmetrical. И вскоре свое внимание на артиста обращают крупные имена Doc Scott, BZB, Electro Soul System, DJ Trax. А Tom Ravenscroft сыграл ремикс на трек «Восток-1» в эфире BBC Six Music. Работы Sonic Art звучат в диджейских сетах Криса Интроспектива, трек диджеев Дэна и Гвоздя, в том числе в эфире локальных и федеральных российских и иностранных радиостанций. Так, какие лейблы еще не упомянул? Celsius Recordings. А в России треки Sonic Art выходили у Андрея Котова, диджея Дэна, на Дэн Джете в, без преувеличения, легендарной серии сборников «Книга джунглей». Также отмечу, что в России Евгений предпочитает в основном космос, Moss Music, релизы у Андрея Электросоула. И, как говорят в Drum and Bass сообществе, именно там будут изданы EP и альбом Sonic Art. Впереди полностью авторский час Евгения Пухова в русской кибернетике, и мы скорее
1: включаем микшер.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

на поезд. Скидящих средств вылечить мою боль не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.